Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.

Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.
2: L

0: над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В прошлом году компенсируемые государством лекарства получили 760 тысяч пациентов. Далее об этом и других событиях более подробно. В прошлом году компенсируемые государством лекарства в общем порядке получили 760 047 пациентов, свидетельствует публичный отчет Национальной службы здравоохранения за 2025 год. По сравнению с 2024 годом число получателей компенсируемых лекарств выросло на 3243 пациента или на 0,4%. В среднем один пациент в прошлом году получил компенсируемые лекарства на сумму 446 евро 65 центов, что на 55 евро 51 цент или на 14,2% больше, чем в 2024 году. Лекарства, предназначенные для лечения редких заболеваний, в прошлом году получили 149 пациентов, в том числе 63 ребенка. По сравнению с 2024 годом число получателей этих лекарств выросло на 23%, число детей не изменилось. У большинства молодых людей в Латвии нормальный вес, однако не все едят фрукты и овощи, свидетельствует информация, обобщенная Центральным статистическим управлением. Нормальный вес в прошлом году был у 71,3% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. В то же время у 13,9% был избыточный вес. У 3,5% констатировано ожирение, а вес 11,3% молодых людей был оценен как недостаточный. Овощи хотя бы раз в день едят 55,5% молодых людей, в том числе 6,8% употребляют их в пищу 2 или более раза в день. Почти пятая часть или 18,2% едят овощи от 1 до 3 раз в неделю, 2,4% реже 1 раза в неделю или не употребляют совсем. В свою очередь фрукты хотя бы раз в день употребляют 47,5% молодых людей, 23% употребляют их в пищу от 1 до 3 раз в неделю, 4% реже 1 раза в неделю или не едят вообще. По сравнению с 2022 годом с 32,8% до 29,4% снизилась доля молодых людей, которые ежедневно выполняют в основном сидячую работу. Одновременно до 40% выросла доля молодых людей, чья работа в основном связана с ходьбой или умеренной физической нагрузкой. Больше молодых людей также ежедневно выполняют тяжелую физическую работу или работают в основном стоя. Привычки молодых людей в отношении физической активности вне работы различны. 40,6% молодых людей уделяют время физической активности от 1 до 3 раз.

0: в неделю. Каждый день занимаются спортом или другими видами физической активности 16,4% молодых людей. А два или более раз в день это делают только 0,7%. В свою очередь, 17,7% молодых людей признали, что вне работы физической активностью не занимаются совсем. Сегодня в Латвии солнечно, в течение дня увеличится облачность, начиная с запада страны, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, друзья! В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. И, конечно, мне помогает наш замечательный звукорежиссер Евгений Копейн. Вот она, новая рабочая неделя, понедельник, 10 августа. И день сегодня получился настоящим музеем разных эпох. Тут и падение монархии, и рождение главного музея планеты, и целый научный институт, и мотор, который завелся на арахисовом масле. Устраивайтесь поудобнее, мы начнем неделю с историй.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 10 августа 1792 года восставшие парижане штурмом взяли дворец Тюильри, резиденцию французского короля Людовика XVI. Монарх с семьей спасся бегством в здание законодательного собрания, где его тут же арестовали. Швейцарская гвардия, охранявшая дворец, была почти полностью перебита при обороне. Этот день фактически поставил точку во французской монархии. Спустя несколько месяцев короля отправят на гильотину. Ровно годом позже, 10 августа 1793 года, Лувр, бывший королевский дворец, впервые открылся для широкой публики уже не как резиденция монарха, а как национальный художественный музей. Символично, там, где еще недавно решали судьбы страны за закрытыми дверями королевских покоев, теперь любой парижанин мог зайти и посмотреть на полотна мастеров. Сегодня коллекция Лувра насчитывает более 400 тысяч экспонатов и остается одним из самых посещаемых музеев мира. 1846-й, история куда более мирная, 10 августа президент США Джеймс Полк подписал закон об учреждении Смитсоновского института на средства, завещанные Америке британским ученым Джеймсом Смитсоном, который, что любопытно, никогда даже не бывал в Соединенных Штатах. Сегодня Смитсоновский институт – крупнейший в мире музейно-исследовательский комплекс, объединяющий десятки музеев и центров. И, наконец, 1893-й, немецкий Аугсбург. 10 августа инженер Рудольф Дизель публично продемонстрировал работу нового двигателя, причем заправленного не бензином, а обычным арахисовым маслом. Тот самый двигатель, который сегодня носит фамилию изобретателя, и задумывался как универсальный. Работать он должен был на любом доступном топливе, включая растительные масла. Так что идея биодизеля, которую сейчас преподносят как экологическую новинку, на самом деле ровесница того самого дизельного двигателя. Ну и кто родился в этот день? В 1874-м Герберт Гувер, 31-й президент США, человек, прославившийся еще до президентства как организатор масштабной продовольственной помощи голодающей Европе после Первой мировой войны. В 1909-м родился Лео Фендер, американский предприниматель, основатель компании, той самой, что создавала легендарные электрогитары Stratocaster и Telecaster, определившие звучание рок-музыки на десятилетия вперед. Но вот забавная деталь, сам Фендер никогда толком на гитаре играть-то и не умел. А зато играет на гитаре и поет Антонио Бандерас, родившийся в 1960-м. Испанский актер, ставший мировой звездой благодаря работам с Педро Альмодоваром, ну а затем и ролям в Голливуде. От Зорро до Кота в сапогах. А вот такой сегодня день, 10 августа. Пусть он будет для вас удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете «Радио Мелодия». Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью BBC, которая рассказывает о высоком интеллекте и воровских повадках чаек, которые все чаще заменяют морскую добычу человеческой едой.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
2: Давайте представим ситуацию. Пляж, расслабленная атмосфера, картошка фри. И вдруг с неба на еду пикирует хищник. Размах крыльев 1.5 метра, вес 1.5 килограмма.
3: Звучит как настоящая сцена из фильма ужасов.
2: Вот именно. А на деле это обычная серебряная чайка. В материалах, которые мы сегодня детально разбираем, эти птицы предстают прямо-таки угрозой. Итак, давайте разберем это. Наша миссия сегодня — выяснить, как перехитрить этих пернатых похитителей. Ну и понять, почему наука на самом деле считает их непризнанными гениями.
3: Угроза тут, конечно, ощутимая. Но что здесь действительно увлекательно, так это сам биологический парадокс. Чайки, они классические клептопаразиты.
2: То есть они буквально эволюционировали, чтобы воровать чужую добычу.
3: Да, они виртуозно это делают. Но при всем этом их популяция сейчас стремительно падает. Представьте, с 2021 года европейские и американские серебристые чайки вообще занесены в красный список исчезающих видов.
2: Ого, в красный список? Я даже не думал, что все так серьезно.
3: Угу. И главная причина тут в нас. Чрезмерный вылов рыбы, потери среды обитания. Мы, грубо говоря, просто оставили их без естественной кормовой базы в океане.
2: Значит, раз море больше не может их прокормить, им пришлось стать эдакими климатическими беженцами. Океан пуст, и они волей-неволей отправились к нам в города.
3: Именно так. И в городах они действуют не просто как грабители,
2: а как настоящие хакеры городской среды. Меня вот что поразило в наших источниках. Они же не просто еду отбирают. Они как-то виртуозно взламывают наши привычки. Как им удается так тонко нас считывать?
3: Чтобы это понять, стоит посмотреть на одно недавнее исследование в Брайтоне. Там провели, просто блестящий эксперимент с чипсами со вкусом соли и уксуса.
2: Так, звучит интересно. И что они сделали?
3: Исследовательница садилась на пляже и ела чипсы из синей пачки. А в нескольких метрах от нее, прямо на виду у чаек, лежали две закрытые упаковки. Одна синяя, другая зеленая.
2: И дайте угадаю, птицы выбирали синюю?
3: Да, в 95% случаев они подходили и пытались вскрыть именно синюю пачку на земле. Если связать это с более широким контекстом, это просто поразительно.
2: Подождите, то есть они буквально следят за тем, какую конкретно пачку открывает человек, и сопоставляют цвета? Но ведь человек для дикого животного – это огромная угроза.
3: Абсолютно верно.
2: Как тогда их птичий мозг преодолевает базовый инстинкт самосохранения? Как они решают довериться выбору потенциального врага?
3: В этом-то и заключается их гениальность. Мы тут наблюдаем сложнейший когнитивный процесс – межвидовое обучение. Обычно животные способны учиться только у своих сородичей. Внутри своего вида.
2: А чайки, получается, умеют наблюдать за нами?
3: Да, они делают логический вывод. Типа, если этот большой двуногий хищник ест из синей шуршащей штуки и не умирает, значит, там внутри безопасная и калорийная пища.
1: Мы продолжим рассказ о том, как защититься от нападений чаек, буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. В течение дня увеличится облачность, и начиная с запада страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
5: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
6: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вондерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
8: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
9: Возвращаемся к теме сосуществования человека и чайки, о том, как изменить свое поведение людям и найти способы гармоничного сосуществования с этими умными птицами, расскажут наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
8: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
10: А чайки, получается, умеют наблюдать за нами?
11: Да, они делают логический вывод. Типа, если этот большой двуногий хищник ест из синей шуршащей штуки и не умирает, значит, там внутри безопасная и калорийная пища.
10: Ничего себе!
11: Ага, они научились использовать нас как бесплатных дегустаторов. Это требует невероятной пластичности мозга и очень крутого навыка распознавания объектов.
10: Получается, если они настолько умны, что отслеживают вкус чипсов по цвету упаковки, то просто накрыть еду полотенцем уже не сработает? Мы обречены вечно делиться обедом? Или все-таки есть шанс защититься?
11: И вот здесь начинается самое интересное. Выход есть, и он на удивление прост. Исследователи из университета Эксетера выяснили, что достаточно прикрепить игрушечные глазки на коробку с едой, чтобы отпугнуть чаек.
10: Игрушечные глазки. Серьезно? Такие пластиковые?
11: Да-да, обычные наклейки. И, кстати, в ходе этих же наблюдений открылась забавная деталь. Оказывается, 95% всех конфликтов на пляже провоцирует очень маленькая группа самых наглых особей.
10: А, то есть такие плохие парни птичьего мира.
11: Именно. Из-за них страдает репутация всего вида. Остальные чайки вообще предпочитают просто наблюдать со стороны и не лезть на рожон.
10: Но с глазами история просто безумная. Они что, играют с нами в деледелки? То есть, если на коробке нарисованы глаза, чайка думает, что ее заметил хищник, и миссия провалена.
11: Да, у нее срабатывает инстинкт. Это поднимает важный вопрос о необходимости менять наше собственное поведение. В биологии этот механизм называется отвращением к взгляду.
10: Ага, то есть прямой зрительный контакт.
11: Да. Прямой, не мигающий контакт в природе почти всегда предшествует броску хищника. Чайки, несмотря на свою наглость, крайне осторожны и постоянно оценивают риски.
10: Понятно. То есть нам не нужно махать руками или кричать на них?
11: Совершенно верно. Достаточно немного изменить поведение. Сядьте спиной к стене, не размахивайте едой в воздухе и, самое главное, просто пристально смотрите на приближающуюся птицу.
10: Так что же все это значит? Выходит, если мы просто встретимся с ними взглядом, они отступят. Этот разбор показывает, что решение проблемы лежит не в агрессии.
11: Да, я полностью согласна.
10: Мы должны стремиться к осознанному сосуществованию с природой. Городская среда — это теперь и их дом тоже. И они отчаянно пытаются выжить по нашим правилам игры.
11: Очень точно подмечено. И это оставляет пространство для интригующего размышления напоследок. Если эти птицы уже сегодня способны детально анализировать цветовую маркировку упаковок и перенимать пищевые привычки чужого вида...
10: Просто наблюдая за нами на пляже.
11: Да. Какие еще сложные социальные сигналы и уязвимости человеческого общества они научатся использовать в будущем, когда города станут их единственным домом?
8: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю доброго утра. Утро понедельника. Радио «Мелодия», Олег Пеков у микрофона. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. И, как обычно в это время, давайте посмотрим на звезды, послушаем советы астрологов. Новая неделя начнется, как они говорят, желание успеть больше, чем позволяет время. Но именно сегодня полезнее не увеличивать список дел, а правильно расставить приоритеты. Сосредотачиваемся на том, что действительно может изменить ситуацию, все остальное спокойно подождет.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен. В начале недели появится несколько задач, каждая из которых будет казаться срочной. На деле только одна потребует вашего немедленного участия, так что сначала сделайте то, от чего зависят другие дела. Телец. Вы сможете хорошо продвинуться, если не позволите окружающим постоянно менять ваше расписание. Ваше время сегодня особенно ценно. Выделите для главной задачи отдельный час без звонков и переписки. Близнецы. Интересных разговоров будет много, но не каждый принесет пользу. Важно отличить приятное общение от того, которое действительно помогает двигаться вперед. Совет – завершайте разговор, если он уже начал ходить по кругу. Раки. Эмоции могут заставить вас уделить слишком много внимания мелочи. К вечеру станет понятно, что проблема была гораздо меньше, чем казалось утром. Совет, прежде чем переживать, спросить себя, будет ли это важно через неделю. Лев, ваши слова сегодня будут звучать особенно убедительно. Хороший момент, чтобы обозначить главную цель и добиться поддержки. Сформулируйте свою просьбу одним четким предложением. Дева. Множество мелких задач могут создать ощущение огромной занятости, но не дать настоящего результата. Сегодня стоит работать не больше, а точнее. Совет. Начните с дела, которое сильнее всего повлияет на итог дня. Весы. Вам придется выбирать между собственными планами и чужой просьбой. Компромисс возможен, но не ценой полного отказа от своих интересов. Совет. Сначала сохраните время для себя, потом уже обещайте его другим. Скорпион. Вы быстро поймете, где стоит вмешаться, а где события прекрасно развиваются без вашего контроля. Это освободит вам немало сил. Не исправляйте ситуацию, если вас об этом никто не просит. Стрелец. Новые идеи будут возникать быстрее, чем вы успеете их реализовывать. Не превращайте вдохновение в еще один десяток обязательств. Совет. Выберите одну идею для этой недели. Остальные просто запишите. Козерог. Рабочий вопрос потребует концентрации и спокойствия. Чем меньше людей будет вмешиваться в процесс, тем быстрее вы получите результат. Совет. Заранее обозначьте время, когда вас лучше не отвлекать. Водолей. Неожиданная задача может нарушить привычный распорядок дня. Прежде чем все перестраивать, оцените ее реальную срочность. Не позволяйте чужому срочно автоматически становиться вашим. Рыбы. Сегодня легко увлечься переживаниями окружающих и забыть о собственных делах. Поддержка важна, но она не должна поглощать весь день. Сначала выполните свое главное обязательство, а потом помогайте другим. Вот такой гороскоп на сегодняшний день, 10 августа. Надеюсь, эти советы вам пригодятся.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Представляешь, вчера была в оптике «Филман». И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике «Филман» это бесплатно.
6: Очки «Филман». Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
8: Прежнего.
9: Я знаю пароль.
7: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
9: А я простила, я простила.
7: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Улицы мира. На радио Мелодия.
11: Площадь пирамид. Известная парижская площадь пирамид находится на одной из самых длинных и знаменитых улиц французской столицы – Риволи, названной в честь итальянского города Риволи, взятого Наполеоном в январе 1797 года. До 1932 года небольшая прямоугольная площадь также носила имя этой улицы, но была переименована в «Площадь пирамид» и снова в память о военных победах Наполеона. Сегодняшнее название напоминает парижанам и гостям французской столицы о битве у пирамид, крупном сражении конца 18 века, в котором французская армия одержала победу над турецко-египетским войском. В наши же дни площадь пирамид ассоциируется у большинства горожан и туристов в первую очередь не с Наполеоном, а с другим историческим персонажем – национальной героиней Франции, орлеанской девой Жанной д'Арк. В 1874 году скульптором Фермье на площади была установлена позолоченная конная статуя Жанны д'Арк, по преданию, раненый здесь в 15 веке во время неудавшейся попытки отвоевать у англичан Париж. Сегодня эта статуя является одним из символов французской столицы, а также главной достопримечательностью улицы Риволи, ежедневно собирающей на площади пирамид тысячи туристов со всего мира.
10: Улицы мира. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии продолжает увеличиваться средний возраст матери на момент рождения ребенка. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии продолжает увеличиваться средний возраст матери на момент рождения ребенка, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В 2025 году он достиг 30,6 года по сравнению с показателем 30,4 года годом ранее и 28,6 года в 2010 году. Больше всего детей по-прежнему рождается у матерей в возрасте от 30 до 34 лет. В этой возрастной группе зарегистрировано 3766 новорожденных, что составляет почти треть от всех новорожденных. Вторая по величине группа матери в возрасте от 35 до 39 лет, у которых родилось 2852 ребенка. В то время как у матерей в возрасте от 25 до 29 лет родилось 2766 детей. По сравнению с 2010 годом количество родов в более молодых возрастных группах уменьшилось. В 2025 году у женщин в возрасте до 20 лет родилось 263 ребенка, тогда как в 2010 их было 1150. Одновременно выросла доля родов у женщин старше 30 лет. В 2025 году в Латвии был зарегистрирован в общей сложности 11931 живорожденный ребенок. 64,3% или 7669 детей родились у родителей, состоящих в браке. За последние 15 лет этот показатель вырос на 8,7%. Данные ЦСУ свидетельствуют, что 40,6% новорожденных были первыми детьми в семье, 34,8% вторыми, 16,4% третьими. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, растет распространенность кариеса среди детей. С 2020 по 2024 год индекс интенсивности кариеса молочных зубов у 6-летних детей вырос с 3 до 3,8, а индекс интенсивности кариеса постоянных зубов с 0,4 до 0,7. В 2024 году у 21,1% 6-летних детей были констатированы изменения зубов, зубных рядов и прикуса. Это немного больше, чем годом ранее, когда такие проблемы были у 20,3% детей. В свою очередь, изменения окружающих зубы тканей констатированы у 12,8% детей, что на 0,8% меньше, чем в 2023 году. В группе 12-летних детей также сохраняется высокая распространенность кариеса. Индекс интенсивности кариеса постоянных зубов вырос с 2,1 до 2,5, а аномалии прикуса констатированы у 25% детей. Между тем, распространенность заболеваний десен в этой возрастной группе за год снизилась с 17,4% до 14,7%. В 2024 году дети и подростки в возрасте до 17 лет посетили стоматолога более 513 тысяч раз по сравнению с показателем в почти 519 тысяч посещений годом ранее. Снизилось и число первых посещений стоматолога со 160 тысяч 670 до 154 тысяч.

0: 1800. Сегодня в Латвии солнечно, в течение дня увеличится облачность, и, начиная с запада страны, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Ка-чинг.
1: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Всем желаю добрейшего утра, дорогие друзья. В студии «Радио Мелодия» для вас работает Олег Пека. Ну и, как всегда, конечно, я понимаю, что в момент суматохи понедельника, как сборов на работу, мы все торопимся, все спешим. Но, тем не менее, знаете, вот есть люди, которые уже приходят на работу и буквально через 2 минуты выглядят так, как будто трудятся с рассвета. А есть те, кто, в общем, раскачивается гораздо сложнее. Сначала нужно кофе, потом еще кофе, потом открыть почту, посмотреть в окно, мысленно попрощаться со свободой, и только потом начинается настоящий рабочий день. И вот исследование в Ирландии решило выяснить, все-таки сколько же времени разным профессиям требуется на такую раскачку.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Вам уже интересно, кто оказался вот таким, ну, не то чтобы капуши, а кто собирается дольше всех? Ну, вот сразу выложу карты на стол. Оказалось, дольше всех включаются в работу пиар-менеджеры. Им в среднем требуется на эту раскачку 22 минуты. На втором месте оказались медицинские сестры. Им требуется около 20 минут. Сразу хочется сказать, чтобы с медсестрами я все-таки бы не торопился делать выводы, потому что работа у них тяжелая, смены непростые, и, конечно же, ответственность просто огромная. Возможно, эти 20 минут – это не медлительность, а просто попытка привести себя в порядок перед очередным днем, когда ошибаться просто нельзя. Ну а вот пиар-менеджеры, видимо, должны сначала грамотно выстроить свою коммуникационную стратегию собственным утром. Хочу сказать, что это исследование показало еще одну занятную закономерность. Люди с высокими доходами обычно начинают работать быстрее. В среднем им требуется около 12 минут, а каждый третий практически сразу включается в дела. У людей с более низкими доходами этот период составляет уже примерно 15 минут. Но если посмотреть именно на профессии, возникает неожиданность. Самые быстрые вовсе не самые богатые. Операторам колл-центров требуется всего лишь около 9 минут. Менеджерам по логистике 10, экономистам 11. Но хотя здесь тоже можно найти объяснение. Все-таки оператор колл-центра не может 20 минут задумчиво смотреть в монитор и, знаете, ждать вдохновения, поскольку телефон уже начинает звонить. В логистике грузовик тоже не скажет «ничего страшного, я постою, пока у вас тут менеджер настроится». А экономика, видимо, вообще начинается независимо от нашего эмоционального состояния. И все-таки мне кажется, что самое интересное здесь даже не цифры. Еще совсем недавно выражение «20 минут раскачивался на работе» звучало практически как обвинение. Ну, слушай, ну пришел, так уже работай сразу. А вот сегодня отношение постепенно меняется, потому что работа стала заметно плотнее. За день приходят десятки писем и сообщений, нужно постоянно переключаться между задачами, отвечать коллегам, следить за чатами, участвовать в созвонах. И мозгу иногда действительно требуется несколько минут, чтобы понять. Вчера закончилось, сегодня началось. Вот список задач, поехали. Есть ведь разминка перед тренировкой. Музыкант настраивает инструмент перед концертом, пилот проверяет самолет перед взлетом. Но почему-то от человека в офисе долгое время ожидалось, что вот он войдет в дверь и мгновенно заработает на полной мощности. Хотя мы устроены немножечко сложнее электрического чайника. Поэтому 10 или 15 минут на начало рабочего дня, возможно, вообще не проблема. Проблема начинается, если эти 15 минут неожиданно превращаются в 2 часа. Вот тогда уже кофе уж точно ни при чем. А вообще интересно было бы провести такое исследование у нас, потому что подозреваю, если включить в этот опрос радиоведущих, ну, отдельной графой придется добавить время, необходимое для того, чтобы окончательно поверить в то, что микрофон включился и ты в прямом эфире. Это «Радио Мелодия», меня зовут Олег Пека, всем хорошего дня и пусть ваш рабочий день начинается без слишком долгой раскачки.
1: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Стартовала очередная неделя, и, к сожалению, остается меньше времени до начала сентября, когда дорожная обстановка по утрам кардинально изменится. Пока же трафик остается летним, и в данный момент дорожная обстановка оценивается в 2 балла, но ближе к тройке. Дороги загружены на 28% и 9 заторов в городе, которые могут задержать более чем на 5 минут. В первую очередь это Карля Урманягатова перед ЛЕПС до Яонмоку в направлении Юрмалского шоссе. Вчера для движения оставалась лишь одна левая полоса. Насколько продвинулись работы, скоро узнаем, в том числе из репортажей наших добровольных помощников. Вы тоже, друзья, присылайте сообщения о ситуации как на Карля Урманягатова, так и насчет других затруднений, особенно если где-то открылось новое место дорожных работ или изменилась организация движения, по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Однако продолжим. По классике плотно на Густава-Замгала-Гатва перед Бриеба со стороны Восточной магистрали, на улице Круспилс перед Гранитой, здесь заторы в пределах от 5 до 10 минут. Кроме того, хотелось бы обратить внимание на погоду. От нее во многом зависит трафик в часы пик. Так вот, днем по прогнозу до 26 градусов и преимущественно солнечно. А вот вечером примерно с 17 часов ожидаются осадки. Так что нужно быть готовыми ко всему. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем желаю безопасных дорог и будьте внимательны.
0: Реклама. На радио «Мелодия».
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Невыключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
9: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Thank you.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Автомобиль мы обычно выбираем по вполне понятным параметрам. Тут вам цена, расход топлива, размер, надежность. Но после всех этих серьезных расчетов наступает момент, когда продавец задает простой вопрос: «А какого цвета?» И тут рациональность иногда заканчивается. Один человек даже не рассматривает ничего, кроме черного, другой всю жизнь покупает серебристые машины, а третий готов подождать несколько месяцев, лишь бы получить именно красную. Почему цвет автомобиля для нас так важен, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Выбор цвета автомобиля редко бывает случайным, даже несмотря на ограниченный ассортимент производителей. Кризисный психолог Варвара Ликунова объяснила, почему одни водители предпочитают классику, а другие — яркие оттенки, и какие эмоции за этим стоят. Эксперт пояснила, что белый цвет чаще выбирают люди, которым близки сдержанность и внутреннее спокойствие. Черный ассоциируется с надежностью, силой и уверенностью, а серый и серебристый — с рациональностью, комфортом и психологической устойчивостью. По ее словам, синий символизирует доверие и обычно привлекает тех, кто стремится сохранить баланс между индивидуальностью и сдержанностью. Психолог также отметила, что красный, желтый, оранжевый и другие яркие оттенки нередко ассоциируются с энергией, оптимизмом и эмоциональностью. При этом она подчеркнула, что стереотип о стремлении владельцев таких машин любой ценой оказаться в центре внимания не всегда соответствует действительности. В заключении Ликунова призвала не делать выводы о характере человека только по цвету автомобиля. По ее мнению, при покупке машины люди прежде всего выбирают те ощущения, которые хотят испытывать каждый день.
1: Конечно, устраивать психологическую диагностику на парковке я бы не советовал. Если человек приехал на серой машине, это еще не означает, что перед нами образец спокойствия и рациональности. Возможно, просто серая была в наличии, и на нее дали хорошую скидку. Но последняя мысль психолога мне кажется интересной. Мы выбираем не столько цвет, сколько ощущение, которое мы хотим получить от своей машины. Кому-то приятно видеть во дворе строгий черный автомобиль. Кому-то хочется ярко-красный, просто потому что утром от одного взгляда на него становится веселее. А кто-то выбирает белый или серебристый и вообще не хочет думать о цвете следующие лет 10. В конце концов, автомобиль – одна из тех вещей, которые мы видим практически каждый день, и вполне естественно хотеть, чтобы он нам нравился. Так что цвет машины, наверное, действительно кое-что может рассказать о его владельце, но не стоит воспринимать это слишком серьезно. Иначе на большой парковке получился бы целый психологический консилиум. Хотя одно наблюдение работает почти безошибочно. Человек, который 20 минут ищет свою серую машину среди 40 серых машин, возможно, уже начинает немного завидовать владельцу ярко-желтой.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. В течение дня увеличится облачность, и начиная с запада страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
2: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Максима, lai nekā netrūktu.
2: Предложение в аптеках Апотека в июне. Таблетки Флебодия, покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента Диасминум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель Сиатамру. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нина Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И знаете, вот есть одна родительская ловушка, в которую очень легко попасть. Пока ребенок маленький, гораздо быстрее самому убрать его игрушки, застегнуть ему куртку, собрать вещи, отнести чашку на кухню. Ну, 2-3 минуты и порядок. Проблема обнаруживается позже, когда ребенок становится старше, а привычка ждать помощи остается. И тогда родители вдруг задаются вопросом: а почему это он ничего не хочет делать самостоятельно? О том, как самостоятельность формируется с детства и какие ошибки взрослых этому мешают, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: О том, как правильно воспитывать ребенка, чтобы избежать подобного сценария, рассказала психолог и нейропсихолог Анастасия Кузьмина. Как отметила специалист, в большинстве случаев это не связано с особенностями развития или способностями ребенка. Гораздо чаще причина заключается в том, что ему просто не давали возможности постепенно осваивать бытовые навыки. Одна из самых распространенных ошибок родителей – делать за ребенка абсолютно все. Конечно, взрослому проще и быстрее самому застегнуть куртку, убрать игрушки, собрать портфель или помыть за ребенком чашку. Но если такая ситуация повторяется ежедневно, ребенок привыкает, что за него всегда все сделают, и не чувствует необходимости учиться самостоятельности, объяснила Кузьмина. Не менее распространенная ошибка – постоянно откладывать обучение бытовым навыкам, считая, что ребенок еще маленький. На самом деле, уже в дошкольном возрасте дети способны самостоятельно убрать игрушки, поставить посуду в раковину, помочь накрыть на стол, полить цветы или сложить одежду. Еще одна крайность – гиперопека. Если родители контролируют каждый шаг, не позволяют принимать простые решения и стараются избавить от любых сложностей, ребенок не получает опыта, необходимого для взросления. Важно понимать, что безопасные ошибки – это часть обучения. Именно они помогают ребенку стать увереннее и научиться справляться с повседневными задачами, подчеркнула психолог.
2: Мне кажется, здесь особенно важна мысль про безопасные ошибки. Ребенок не научится застилать кровать, если ему никогда не позволяли застелить ее криво. Не научится мыть посуду, если после первой плохо вымытой кружки услышит «отойди, лучше я вымою сам». Для взрослого это может быть действительно быстрее. Но получается-то парадокс. Экономим 5 минут сегодня, а потом через несколько лет удивляемся, а почему этот подросток не умеет делать элементарных вещей. Мне нравится вот идея не превращать домашнюю работу в наказание. Фраза «будешь плохо себя вести, будешь мыть полы» ну, незаметно сообщает ребенку, что мыть пол – это занятие вот настолько ужасное, что годится только в качестве наказания и какой-то жуткой кары. А затем взрослые почему-то ждут, что он полюбит помогать по дому. Самостоятельность начинается именно с таких мелочей. Сначала сам сложил игрушки, потом собрал школьный портфель, а спустя годы уже способен принимать гораздо более серьезные решения без родительского контроля. Так что иногда лучший способ помочь ребенку – как раз не спешить ему помогать. Даже если очень хочется сделать все быстрее и аккуратнее.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю доброго утра, утро понедельника. Радио «Мелодия», Олег Пеков у микрофона, мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. И, как обычно в это время, давайте посмотрим на звезды, послушаем советы астрологов. Новая неделя начнется, как они говорят, желание успеть больше, чем позволяет время. Но именно сегодня полезнее не увеличивать список дел, а правильно расставить приоритеты. Сосредотачиваемся на том, что действительно может изменить ситуацию, все остальное спокойно подождет.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен. В начале недели появится несколько задач, каждая из которых будет казаться срочной. На деле только одна потребует вашего немедленного участия, так что сначала сделайте то, от чего зависят другие дела. Телец. Вы сможете хорошо продвинуться, если не позволите окружающим постоянно менять ваше расписание. Ваше время сегодня особенно ценно. Выделите для главной задачи отдельный час без звонков и переписки. Близнецы. Интересных разговоров будет много, но не каждый принесет пользу. Важно отличить приятное общение от того, которое действительно помогает двигаться вперед. Совет – завершайте разговор, если он уже начал ходить по кругу. Раки. Эмоции могут заставить вас уделить слишком много внимания мелочи. К вечеру станет понятно, что проблема была гораздо меньше, чем казалось утром. Совет, прежде чем переживать, спросить себя, будет ли это важно через неделю. Лев, ваши слова сегодня будут звучать особенно убедительно. Хороший момент, чтобы обозначить главную цель и добиться поддержки. Сформулируйте свою просьбу одним четким предложением. Дева, множество мелких задач могут создать ощущение огромной занятости, но не дать настоящего результата. Сегодня стоит работать не больше, а точнее. Совет, начните с дела, которое сильнее всего повлияет на итог дня. Весы. Вам придется выбирать между собственными планами и чужой просьбой. Компромисс возможен, но не ценой полного отказа от своих интересов. Совет. Сначала сохраните время для себя, потом уже обещайте его другим. Скорпион. Вы быстро поймете, где стоит вмешаться, а где события прекрасно развиваются без вашего контроля. Это освободит вам немало сил. Не исправляйте ситуацию, если вас об этом никто не просит. Стрелец. Новые идеи будут возникать быстрее, чем вы успеете их реализовывать. Не превращайте вдохновение в еще один десяток обязательств. Совет. Выберите одну идею для этой недели. Остальные просто запишите. Козерог. Рабочий вопрос потребует концентрации и спокойствия. Чем меньше людей будет вмешиваться в процесс, тем быстрее вы получите результат. Совет. Заранее обозначьте время, когда вас лучше не отвлекать. Водолей. Неожиданная задача может нарушить привычный распорядок дня. Прежде чем все перестраивать, оцените ее реальную срочность. Не позволяйте чужому срочно автоматически становиться вашим. Рыбы. Сегодня легко увлечься переживаниями окружающих и забыть о собственных делах. Поддержка важна, но она не должна поглощать весь день. Сначала выполните свое главное обязательство, а потом помогайте другим. Вот такой гороскоп на сегодняшний день, 10 августа. Надеюсь, эти советы вам пригодятся.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Понедельник, 10 августа, в латвийской столице по-прежнему летний утренний трафик. К этой минуте 4 балла на мониторе и полтора десятка существенных 10-минутных затруднений или около того. Выделим участок Лиелабе с Калнцема в сторону центра. Кроме того, притормаживает Вантовый мост на улице Валдемара перед Калпака затор. Здесь еще и ДТП. Карля Ульманя, Гатва, в направлении Юрмалского шоссе. Затор собрался перед Лепес. Далее до улицы Яумоку для движения остается одна левая полоса. Подросла пробка на Даугаву. Гривас. Это все, что касается Пардаугавы. На правом берегу традиционно притормаживает поток на улице Круспилс и особенно на Густава-Земгала-Гатве со стороны восточной магистрали. Здесь пробка уже на 15 минут. И порядка 10 минут можно оставить в Улбраке на улице Института, где также продолжаются дорожные работы. Такова в целом обстановка. Мы видим отличную погоду, ясный солнечный день. Однако уже после обеда в Латвии придет циклон. Условия изменятся. Ближе к вечернему часу пик синоптики обещают дождь. В завершении выпуска инфо о ДТП от водителя грузовика Геннадия Левченко на 8.40. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем безопасных дорог.
2: Доброе утро. Объездная Рижская А5 со стороны ГЭС в сторону Кековы. На первом кругу ДТП. Две легковушки и бус. Работает полиция, но Ринда сзади идет от самого почти ГЭСа в сторону Кековы.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Сегодня в Мэннес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэннес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце?

0: стараться биться чаще, они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
1: Выгодное предложение уже в Бунете в ЗАБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете в ЗАБЦ.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билишусервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
5: Кекс. Одно из самых известных кондитерских изделий в мире – кекс – выпекается обычно из бисквитного или дрожжевого теста, в которое добавляются орехи, изюм или джем. Первые кексы появились еще в Древнем Риме. Местные кулинары стали смешивать в ячменном пюре орехи, изюм и гранат и делать из этого вкуснейшую выпечку. Рецепт кекса быстро распространился по всей Европе. До конца 15 века кексы считались постным блюдом, и их было принято готовить без масла. А в 1490 году папа Иннокентий VIII издал особый указ – письмо о масле, в котором разрешалось готовить кексы с использованием масла и молока. В наши дни кексы готовят повсеместно. Правда, в разных странах существуют свои особенности приготовления этого блюда и связанные с ним традиции. В Америке, например, в кексы добавляется большое количество фруктов и орехов. Кроме того, там принято пропитывать булочки алкоголем. Считается, что со временем такие кексы не только не портятся, но из-за пропитки становятся еще вкуснее. А, например, в Германии кекс называется «штоллен» и по традиции выпекается на Рождество. В Великобритании кексы очень популярны и готовятся не только по праздникам. К Рождеству же англичане пекут особую их разновидность, покрытую марципаном или белой глазурью. Кстати, именно в Британии был создан самый большой кекс в мире. Его изготовление заняло 4 дня. Повара-экспериментаторы Ист-Лондона истратили 50 литров воды, 1,5 центнера муки, более 1500 яиц, 70 килограммов маргарина и 100 килограммов сахарной пудры. Размер кекса был 25 на 1,5 метра, что стало рекордом, зафиксированным в книге рекордов Гиннесса.
4: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Президент после отпуска посетит восточную границу Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно. После возвращения из отпуска 17 августа президент Эдгар Ринкевич посетит восточную границу Латвии. Президент, начальник государственной пограничной охраны Гунтис Пуэц и командующий национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Каспар Пуденс осмотрит участки латвийско-белорусской границы, находящиеся в ведении Даугавпилсского управления государственной погранохраны. В ходе визита планируется ознакомиться с текущей ситуацией на границе, принимаемыми мерами по предотвращению давления, связанного с нелегальной миграцией, техническим оснащением пограничной службы, а также ходом внедрения решений для умной охраны границы. Кроме того, планируется ознакомиться с запланированными мерами контрмобильности и развертыванием ресурсов национальных вооруженных сил, предназначенных для противодействия мобильности. До следующей субботы Эдгар Ринкевич находится в ежегодном отпуске. В прошлом году в брак вступили 12 несовершеннолетних девушек, свидетельствует обобщенная Центральным статистическим управлением информация. В прошлом году в Латвии было зарегистрировано в общей сложности 10 457 браков, что на 252 больше, чем годом ранее. Из вступивших в брак 12 были несовершеннолетними девушками. Несовершеннолетних юношей среди новобрачных не было. Для сравнения, в 2024 году в брак вступили 9 несовершеннолетних девушек, а в 2010 году их было 28. В начале этого года в Латвии проживало 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% от общей численности населения, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Последние несколько дней во многих местах Латвии были жаркими, однако в последующие дни теплые воздушные массы сменятся более прохладными, и воздух днем будет прогреваться только до плюс 18, плюс 21. В начале недели к территории страны приблизится новый циклон, небо чаще будет затягивать облаками, которые принесут дождь. В понедельник, начиная со второй половины дня, территорию Латвии начнет пересекать зона осадков, которая продолжит движение, и во вторник, в связи с чем на большей части территории страны пройдут дожди, местами ожидается гроза. Будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, который во вторник со второй половины дня постепенно сменит направление на северо-западное, западное. В западных и центральных районах порывы ветра будут достигать 15-16 метров в секунду. В понедельник днем температура воздуха от 24 до 27 градусов тепла. Во многих местах на побережье Курзема будет на несколько градусов прохладнее. А во вторник в светлое время суток столбики термометров достигнут отметки плюс 16, плюс 20 градусов. Во второй половине недели атмосферное давление повысится, и погода станет более солнечной, преимущественно сухой, жара отступит, столбики термометров лишь местами поднимутся на пару градусов выше отметки плюс 20. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, друзья! В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. И, конечно, мне помогает наш замечательный звукорежиссер Евгений Копей. Вот она, новая рабочая неделя, понедельник, 10 августа. И день сегодня получился настоящим музеем разных эпох. Тут и падение монархии, и рождение главного музея планеты, и целый научный институт, и мотор, который завелся на арахисовом масле. Устраивайтесь поудобнее, мы начнем неделю с историй.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 10 августа 1792 года восставшие парижане штурмом взяли дворец Тюильри, резиденцию французского короля Людовика XVI. Монарх с семьей спасся бегством в здание законодательного собрания, где его тут же арестовали. Швейцарская гвардия, охранявшая дворец, была почти полностью перебита при обороне. Этот день фактически поставил точку во французской монархии. Спустя несколько месяцев короля отправят на гильотину. Ровно годом позже, 10 августа 1793 года, Лувр, бывший королевский дворец, впервые открылся для широкой публики уже не как резиденция монарха, а как национальный художественный музей. Символично, там, где еще недавно решали судьбы страны за закрытыми дверями королевских покоев, теперь любой парижанин мог зайти посмотреть на полотна мастеров. Сегодня коллекция Лувра насчитывает более 400 тысяч экспонатов и остается одним из самых посещаемых музеев мира. 1846-й, история куда более мирная, 10 августа президент США Джеймс Полк подписал закон об учреждении Смитсоновского института на средства, завещанные Америке британским ученым Джеймсом Смитсоном, который, что любопытно, никогда даже не бывал в Соединенных Штатах. Сегодня Смитсоновский институт – крупнейший в мире музейно-исследовательский комплекс, объединяющий десятки музеев и центров. И, наконец, 1893-й, немецкий Аугсбург. 10 августа инженер Рудольф Дизель публично продемонстрировал работу нового двигателя, причем заправленного не бензином, а обычным арахисовым маслом. Тот самый двигатель, который сегодня носит фамилию изобретателя, и задумывался как универсальный. Работать он должен был на любом доступном топливе, включая растительные масла. Так что идея биодизеля, которую сейчас преподносят как экологическую новинку, на самом деле ровесница того самого дизельного двигателя. Ну и кто родился в этот день? В 1874-м Герберт Гувер, 31-й президент США, человек, прославившийся еще до президентства как организатор масштабной продовольственной помощи голодающей Европе после Первой мировой войны. В 1909-м родился Лео Фендер, американский предприниматель, основатель компании, той самой, что создавала легендарные электрогитары Stratocaster и Telecaster, определившие звучание рок-музыки на десятилетия вперед. Но вот забавная деталь, сам Фендер никогда толком на гитаре играть-то и не умел. А зато играет на гитаре и поет Антонио Бандерас, родившийся в 1960-м. Испанский актер, ставший мировой звездой благодаря работам с Педро Альмодоваром, ну а затем и ролям в Голливуде. От Зорро до Кота в сапогах. А вот такой сегодня день, 10 августа. Пусть он будет для вас удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка. Душная погода. Тот редкий случай, когда даже ничего не делаешь, а ощущение такое, что как будто бы уже немного устал. Аппетит пропадает, а вот зато холодный лимонад или мороженое внезапно начинает казаться полноценным обедом. Но именно в такую погоду организму особенно важно не просто пить побольше, но еще правильно выбирать и напитки, и еду. Что советуют специалисты в жаркие и влажные дни, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Душная и влажная погода подталкивает к повышенному употреблению жидкости. Однако чай, кофе и алкоголь, наоборот, приводят к ее потере организмом. Лучше их заменить на воду, несладкие морсы и компоты. Об этом сообщила врач-эндокринолог и диетолог Оксана Гречинская. В период влажной и душной погоды, как правило, снижается аппетит, появляется тяга к сладким напиткам и мороженому. Тем самым в питании увеличивается доля простых углеводов, а доля белка падает, что приводит к нарушению баланса питательных веществ. Возрастает потребность в жидкости. Полезными свойствами обладают столовая питьевая и минеральные воды, несладкие морсы, компоты. Чай, кофе, алкоголь являются мочегонными напитками, что приводит к еще большей потере жидкости, повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Сладкие и кислые напитки не утоляют жажду, а наоборот, ее усиливают, рассказала Гречинская. Эксперт также посоветовала отдать предпочтение легкоусвояемым блюдам из рыбы или нежирного мяса, холодным супам, молочным продуктам, крупам, овощам и фруктам. Такое питание, как правило, не вызывает тяжести в желудочно-кишечном тракте. А для восстановления водного баланса в качестве перекуса полезны водянистые овощи, помидоры, огурцы и фрукты, арбуз, дыня. Во время духоты следует всегда носить с собой воду и пить часто небольшими порциями.
1: Вообще, в жару организм довольно убедительно сообщает нам, чего ему хочется. Правда, иногда переводчик работает с ошибками. Организм говорит: «Мне нужна жидкость», а мы отвечаем: «Отлично, вот тебе сладкий лимонад». С едой примерно та же история. Совсем не обязательно заставлять себя съедать привычный плотный обед, если нет аппетита. Небольшие порции, овощи, фрукты, рыба, кисломолочные продукты, холодный суп. Летом это часто воспринимается гораздо приятнее. Есть еще действительно важный один момент – хранение продуктов. В жару приготовленная еда портится быстрее. Забытый буквально на несколько часов салат или бутерброд может оказаться гораздо опаснее, чем кажется. И главное правило здесь остается самым простым. Вода должна быть рядом. Не ждать момента, когда мучительно захочется пить, а понемногу восполнять жидкость в течение дня. А кофе, чай, бокал чего-нибудь холодного лучше не считать полноценной заменой в воде. Пусть они остаются удовольствием, а не системой охлаждения организма. Так что пережить духоту можно без сложных схем. Вода, легкая еда, разумные порции и поменьше героизма.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. В течение дня увеличится облачность, и начиная с запада страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Мы все привыкли читать отзывы перед покупкой буквально, ну, всего. Ресторана, гостиницы, телефона, кофеварки. 5 звезд, берем 2,5, ну, поищем что-нибудь другое. Но, оказывается, сама идея ориентироваться на чужой опыт появилась задолго до интернета. И даже некоторые обезьяны прекрасно обходятся без рейтингов и комментариев. Им достаточно внимательно посмотреть на камень. О необычном эксперименте с дикими капуцинами расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Дикие капуцины при выборе камней для раскалывания орехов ориентируются не только на их прочность, но и на следы предыдущего использования. К такому выводу пришли исследователи, изучавшие поведение обезьян в серии экспериментов. Как передает Окхо Ас, об этом сообщает журнал Proceedings of the Royal Society B. Во время испытаний животным предлагали камни с разными физическими свойствами. Пока все предметы выглядели одинаково новыми, капуцины чаще использовали более прочные экземпляры в качестве молотков, а мягкие — как наковальни, демонстрируя рациональный подход. Однако ситуация менялась, когда среди инструментов появлялся потертый камень с заметными следами прежних ударов. В этом случае обезьяны начинали отдавать предпочтение именно ему, даже если по своим характеристикам он уступал другим вариантам. Так обезьяна читает историю инструмента по царапинам и выбирает камень с хорошими отзывами. Авторы исследования отмечают, что животным не требовалось наблюдать, как этим камнем пользовался другой капуцин. Достаточно было видимых отметин, чтобы сделать вывод о его пригодности. По мнению ученых, это свидетельствует о способности обезьян использовать материальные следы чужой деятельности как источник полезной информации.
1: Мне особенно нравится одна деталь этого исследования. Обезьяне даже не обязательно видеть, как кто-то пользовался инструментом. Она смотрит на потертости, следы ударов и, по сути, делает вывод. Ага, значит, раз этот камень уже много работал, ну, значит, наверное, вещь хорошая, надо брать. То есть перед нами почти первобытная система отзывов, только вместо всяких вот 5 звезд – царапины. Это, кстати, довольно серьезное наблюдение, потому что речь идет уже не просто об умении выбирать самый тяжелый или самый прочный предмет. Животное получает информацию из следов, оставленных кем-то другим, и использует чужой опыт, хотя самого события оно не видело. Мы обычно считаем такие рассуждения чем-то очень человеческим, но исследования животных постоянно показывают, что граница между нашим мышлением и способностями других видов гораздо интереснее, чем казалось раньше. Хотя есть здесь и забавный вывод. Капуцины, похоже, тоже доверяют вещам с историей. Новый красивый камень – это хорошо, но потертый уже кем-то проверен. В общем, принцип «беру этот, люди пользуются и довольны» оказался значительно старше интернет-магазинов. Просто капуцины освоили его без рекламы, рейтингов и просьбы оставить 5 звезд после покупки.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего утра. Все три часа в студии «Радио Мелодия» для вас работал Олег Пека. Мне помогал звукорежиссер Евгений Копейн. И, как всегда, давайте поговорим на околокиношные темы. Ну, если про кино, то, конечно, куда же мы без «Человека-паука». Сейчас фильм гремит по экранам всего мира. Собрал там, говорят, за 6 дней миллиард долларов. Какие-то невероятные совершенно суммы. Продолжает вторую неделю лидировать. Ну и самое интересное, вот то, что новости, связанные с Человеком-пауком, буквально сыпятся, как из рога изобилия. Вот знаете, есть дома с хорошим видом, есть дома с историей, а есть дома, у которых неожиданно обнаруживается супергеройская биография.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 64-летний Джек Ши 3 года назад купил себе дом в Нью-Йорке, в районе Форест-Хиллз. Обычный жилой дом, обычный адрес, Ингрэм-стрит, 20. И вот только потом выяснилось, что именно по этому адресу в комиксах Marvel живут Питер Паркер и тетушка Мэй, то есть Человек-паук. Дальше самое прекрасное в этой истории. Джек понятия об этом не имел, когда покупал этот дом, зато теперь знает очень хорошо. Потому что к нему постоянно приезжают поклонники Человека-паука. Люди фотографируются возле дома. Дети со всего мира присылают письма этому самому Спайдермену. Пишут из Америки, Ирландии, Англии, Италии. Кто-то спрашивает, как ему удается спасать мир. Кто-то приглашает его в гости. Один мальчик предложил Человеку-пауку прийти поиграть и вместе посмотреть телевизор. Ну, причем заодно сразу он пригласил до кучи и Дэдпула. В общем, детский дипломатический протокол гораздо проще взрослого. Если нравятся 2 супергероя, зовем обоих. Самое интересное, что Джек Ши все эти письма читает. Более того, он не раздражается на людей, которые приезжают фотографировать его дом. Он говорит, ну, раз уж здесь ты живешь, значит, ты должен вести себя как Человек-паук. И, на мой взгляд, это очень хорошее отношение к ситуации. Потому что можно было поставить забор повыше, повесить какую-нибудь табличку «Частная собственность, осторожно, злая собака», ну и всю жизнь ворчать и лаять на туристов из-под забора. А можно было принять мысль, что твой совершенно случайный адрес для кого-то является маленьким кусочком детства. И вот здесь история была еще интереснее. Один из соседей, который живет на этой улице около 30 лет, вдруг рассказал, что когда-то в этом квартале действительно жила семья по фамилии Паркер. А неподалеку жил человек по фамилии Осборн. И тут фанаты Человека-паука должны тут же насторожиться, потому что Норман Осборн – это и есть Зеленый Гоблин, один из самых известных врагов Питера Паркера. Получается почти готовая теория заговора. Паркер жил здесь, Осборн жил рядом. А потом кто-то придумал Человека-паука. Сосед уверен, что создатели комикса могли знать эти фамилии и также использовать реальные детали вот этого самого района. Доказать, конечно, это сейчас уже очень сложно, но такие совпадения, ну, редко бывают случайностью и всегда особенно приятны. Вообще, у Человека-паука изначально была одна важная особенность. Он не жил в мрачном замке, не прилетал с другой планеты. Он был обычным нью-йоркским парнем. Учился, переживал из-за денег, опаздывал, ссорился, мирился и жил в самом обычном районе. Наверное, поэтому детям так нравится мысль, что его дом действительно существует. Можно приехать, посмотреть на него и на несколько секунд поверить, что настоящий Питер Паркер здесь, ну вот просто сейчас вышел куда-нибудь за продуктами. А хозяину дома теперь досталась очень необычная обязанность. Не спасать Нью-Йорк от Зеленого Гоблина, а просто не разрушать чужую маленькую веру в чудо. Иногда, согласитесь, этого вполне достаточно. Это «Радио Мелодия», меня зовут Олег Пека. Всем успешного, хорошего рабочего дня. Встретимся после 16 часов.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: На максимуме перед 9 часами на мониторе были твердые 4 балла, загруженность дорог в моменте достигла 48%, и 22 затора дополнили картину утреннего трафика. В данный момент пробки уменьшились как количественно, так и качественно. Загруженность дорог снизилась до 3 баллов. На большинстве магистралей улиц восстановилось свободное движение. Однако на Карле Ульманя-Гатва перед ЛЕПС плотный затор от 10 минут. После этого перекрестка до улицы Яумоку действует лишь одна левая полоса. И остается классика на Густава-Земгала-Гатва перед Брейба со стороны восточной магистрали. Здесь можно оставить от 5 до 10 минут. Перейдем к сводке госполиции за минувший уикенд. Итак, за 3 дня с пятницы по воскресенье включительно в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 146 ДТП. Причем в пятницу лишь 54 аварии. Это самый низкий результат для этого рабочего дня. В происшествиях пострадали 15 человек, в том числе 3 на электрогаджетах и 4 велосипедиста. Патрульные составили 183 протокола, задержали 7 нетрезвых водителей и 1 под кайфом. Только один из них отделался административным наказанием, остальные пошли по уголовной статье. Кроме того, 7 придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля. В завершении выпуска еще один репортаж о ДТП от водителя грузовика Геннадия Левченко.
2: Подкину еще одну информацию для монитора. Выезд с Дарсема на круг под мостом Славу. ДТП.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
3: Билеты «Билишус Сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
5: Будапешт. Кому-то он нравится, кому-то нет, но Будапешт совершенно точно не оставляет равнодушным. Это единственная европейская столица-курорт. В этом горячем городе самое большое количество термальных источников из всех городов мира. Здесь живет 20% населения всей Венгрии, а по утрам в воздухе витает запах свежей выпечки, доносящийся из многочисленных пекарен, где с каждым посетителем здороваются как со старым знакомым. Венгрия во многом похожа на Россию. Иные районы Будапешта можно запросто перепутать с каким-нибудь условным Алтуфьево. А местные собачники также далеко не всегда убирают за своими питомцами. В то же время здесь чувствуется влияние Европы. Например, в супермаркетах персонал всегда здоровается с приходящими покупателями. Для горожан совершенно нормально, если незнакомый мужчина придержит для женщины дверь в магазине или подаст руку при выходе из троллейбуса. А автомобилисты всегда пропускают пешеходов на зебре. В Будапеште живет около 2 миллионов человек. Это город, в котором постоянно светит солнце и в целом довольно теплый климат. Поэтому, как типичные жители южных теплых стран, венгры никуда не спешат, могут что-нибудь ненароком потерять, а простой и доступный круглосуточный сервис здесь кажется чем-то нереальным. Поэтому здесь никто даже не пытается успеть сделать 5 дел за один день. Все расслаблены и безмятежны. Основу досуга местных жителей составляют способствующие еще большему расслаблению купальни, неторопливые прогулки и местная особенность – руинные пабы. Так называемые «руинки» – невероятное место – Они возникли после Второй мировой войны, когда жители города начали собираться в разрушенных бомбами домах. Здания, конечно, все давно восстановили, но горожане уже так привыкли, что до сих пор встречаются в помещениях, где много странных предметов и хаоса. Люди приходят в руин-пабы, чтобы поговорить, выпить и потанцевать. Здесь можно увидеть вещи, будто принесенные с мусорной свалки, тележки и ванны, необычные арт-объекты. В заведениях нет правил, дресс-кода и пафос. Таковы почти все ночные клубы Будапешта. В пятницу и субботу тусовки там не утихают до самого рассвета. Самый спокойный день – воскресенье. Горожане отсыпаются. Некоторые бары не работают. Летом по выходным власти закрывают для транспорта мост Свободы, и местные устраивают прямо на проезжей части пикники и концерты, занимаются йогой или просто приходят проводить закат. Будапешт в несколько раз меньше многих мегаполисов, например, таких как Москва. Зато здесь гармонично разместилось несколько уединенных парков, туристические достопримечательности и вполне современные бизнес-кварталы с оживленными торговыми центрами. Все это в сочетании с теплым климатом, солнечной погодой, полезными термальными источниками и приятным неагрессивным населением способно перечеркнуть все недостатки Будапешта и сделать его одним из самых привлекательных мегаполисов мира.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Следует добиться, чтобы в Латвии было выгодно не только выращивать сельхозпродукцию, но и перерабатывать ее и экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Как сообщила консультант премьер-министра по коммуникации Элина Шверна, на прошлой неделе Кулбергс встретился с представителями общества «Крестьянский Сейм» и рядом сельхозпроизводителей. В центре обсуждения были рост производственных затрат и цен на минеральные удобрения, влияние климатической политики ЕС, неравные условия конкуренции и необходимость развивать переработку сельхозпродукции внутри страны. По словам Кулбергса, сельское хозяйство является основой продовольственной безопасности, развития регионов и экспорта. Латвийским фермерам необходима долгосрочная политика, позволяющая планировать развитие и инвестировать. Она должна предусматривать сокращение бюрократии, более справедливые условия конкуренции в ЕС, развитие кооперации и переработки произведенной в Латвии продукции внутри страны. Сильный крестьянин и сильное производство продуктов питания – это основа сильного государства, подчеркнул премьер-министр. Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров. Сегодня в Латвии в течение дня облачность увеличится. Во второй половине дня в западных и центральных регионах страны пройдут дожди. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге преимущественно облачно. Ближе к вечеру ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Гайд-парк. Одно из любимых мест отдыха лондонцев – Гайд-парк – расположен в центральной части английской столицы, на границе с районом Кенсингтон. Когда-то Гайд-парк, получивший свое название от древней единицы измерения площади, принадлежал Вестминстерскому аббатству. Позже он превратился в королевские охотничьи угодья, а для простой публики был открыт лишь в начале 17 века при короле Якове I. Одним из главных исторических событий, когда-либо происходившим в парке, стал парад 1815 года, посвященный победе Артура Веллингтона над Наполеоном. В честь великого английского фельдмаршала в Гайд-парке была установлена статуя Ахиллеса, ставшая первой скульптурой в Великобритании, изображавшей обнаженного человека. Неудивительно, что статуя греческого героя вызвала негодование многих чопорных лондонцев. Кстати, именно Гайд-парк стал в свое время мировым символом свободы слова. Здесь, на знаменитом углу Speaker's Corner, может отточить свое ораторское мастерство любой желающий. Хорошо знаком Гайд-парк и лондонским меломанам. Уже много лет здесь проводятся фестивали и концерты известных музыкальных коллективов. Например, в 76 году в парке выступила группа Queen, собрав рекордное количество зрителей — 200 тысяч человек.
1: «Парки мира» на радио «Мелодия».

0: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. В течение дня увеличится облачность, и начиная с запада страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
2: Реклама на радио «Мелодия».
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты тикет shop.lv.
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
5: Большие города.
6: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
7: Купите билет уже сейчас на Билетсервис.
8: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
9: Люди ночами.
10: Билеты на fridayticket.com.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Reizes festivāls Visionete Optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Выгодное предложение уже в Бунете и в ЗАБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и ЗАБЦ.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера Прежнего.
5: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билишсервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

иностранных дел Бэба Бража. В то же время четыре министра с момента формирования правительства не были ни в одной зарубежной поездке, свидетельствует информация, опубликованная в официальном издании «Latvijas Vesnesis». Сам Кулбергс, а также министр обороны Райвис Мелнис к настоящему времени совершили по четыре зарубежные поездки. Министр внутренних дел Янис Домброва побывал в трех командировках, а министр экономики Виктор Валанис, министр юстиции Эдвард Смилтенс и министр финансов Марис Кучинскис по две. По одной зарубежной командировке во время работы нынешнего правительства совершили министр благосостояния Рейнис Узулнекс, министр сообщения Рихард Козловскис, министр здравоохранения Хасам Абумари, а также министр земледелия Улдис Аугулис. Как уже сообщалось, вступая в должность, Кулберг заявил, что необходимость зарубежных поездок министров должна тщательно оцениваться. «Не стоит всем разъезжать по командировкам направо и налево», сказал Кулбергс после первого заседания правительства под своим руководством. Он подчеркнул, что к командировкам следует относиться критически и очень внимательно оценивать, действительно ли они необходимы и помогут ли выполнить задачи, обозначенные в декларации правительства. Кулбергс также пообещал, что будет очень критично оценивать и собственные зарубежные поездки, поскольку любая командировка – это дополнительные расходы для государства. Содержание одного заключенного в Латвии в прошлом году стоило государству 62 евро в сутки, или около 1888 евро в месяц. За год эта сумма выросла на 8,3%, свидетельствуют данные управления мест заключения. В стоимость содержания заключенных входят работа тюремного персонала, охрана, питание, коммунальные расходы, медицинская помощь, содержание зданий и программы ресоциализации. Для сравнения, средняя зарплата в Латвии в 2025 году составляла 1815 евро до уплаты налогов и 1346 евро на руки, по данным Центрального статистического управления. Таким образом, месячные расходы государства на одного человека за решеткой уже превышают среднюю зарплату работающего жителя страны. На конец 2025 года в латвийских тюрьмах находились 3588 человек. Сегодня в Латвии в течение дня облачность увеличится. Во второй половине дня в западных и центральных регионах страны пройдут дожди. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге преимущественно облачно. Ближе к вечеру ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Воздушное путешествие» на радио «Мелодия».
1: Среди моряков бытует поверье, что женщине на корабле не место. В 2011 году голландка Лаура Деккер не только доказала обратное, но и стала самой молодой яхтсменкой, в одиночку обошедшей земной шар. Лаура родилась в 1995 году на территории Новой Зеландии, когда ее родители совершали кругосветное плавание. Можно сказать, что тяга к морю у нее в крови. С младенчества девочка только и занималась тем, что плавала на яхтах по морям и океанам. А в 10 лет у Лауры появилась мечта о кругосветном путешествии. Девочка твердо знала, что сумеет справиться с любыми трудностями, которые ей предстоят. Поэтому никто и не удивился, когда 14-летняя Лаура объявила, что собирается одна в кругосветное плавание на своей 12-метровой яхте «Гуппи». Против выступили только голландские власти, постановившие, что Лаура еще слишком маленькая. Но девочка была тверда в своем намерении и упорно добивалась снятия запрета. Год спустя ей, наконец, удалось получить разрешение. И 20 января 2011 года отважная мореплавательница отправилась в путешествие на своей яхте с Карибского острова Сен-Мартен. Путешествие заняло у нее 1 год и 1 день. За это время она прошла через все линии долготы, пересекла экватор и вернулась в тот же порт, откуда и вышла. Позднее Лаура призналась, что, причалив, поняла, что совсем не хочет сходить на берег. А о своих достижениях она говорит скромно.
2: «Я не считаю себя героем. Я обычная девушка, которая всего лишь верила в свою мечту».
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. В течение дня увеличится облачность, и начиная с запада страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
3: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Tell us out, then I'll stick.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты – тикет shop.lv.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Пока продолжается война в Украине, у России нет военного потенциала, чтобы открыть еще один фронт против стран.

на страны Балтии. Такое запугивание, по его словам, контрпродуктивно, поскольку затрудняет серьезный разговор о том, к чему Латвии на самом деле следует готовиться. «Мне нравится, когда мы строим разговоры на данных и фактах», подчеркнул Сарц, добавив, что решения в области обороны должны приниматься на основе оценки реальной ситуации, а не путем поддержания в обществе состояния постоянной паники. Следует добиться, чтобы в Латвии было выгодно не только выращивать сельхозпродукцию, но и перерабатывать ее и экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Как сообщила консультант премьер-министра по коммуникации Элина Шверна, на прошлой неделе Кулбергс встретился с представителями общества «Крестьянский Сейм» и рядом сельхозпроизводителей. В центре обсуждения были рост производственных затрат и цен на минеральные удобрения, влияние климатической политики ЕС, неравные условия конкуренции и необходимость развивать переработку сельхозпродукции внутри страны. По словам Кулбергса, сельское хозяйство является основой продовольственной безопасности, развития регионов и экспорта. Латвийским фермерам необходима долгосрочная политика, позволяющая планировать развитие и инвестировать. Она должна предусматривать сокращение бюрократии, более справедливые условия конкуренции в ЕС, развитие кооперации и переработки произведенной в Латвии продукции внутри страны. Сильный крестьянин и сильное производство продуктов питания – это основа сильного государства, подчеркнул премьер-министр. Сегодня в Латвии в течение дня облачность увеличится. Во второй половине дня в западных и центральных регионах страны пройдут дожди. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге преимущественно облачно. Ближе к вечеру ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и в Забете.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Три тенора. История появления проекта «Три тенора» – классический пример поговорки «нет худа без добра». Легендарное трио образовалось, чтобы помочь одному из трех великих теноров – Хосе Карреросу – собрать деньги на лечение. В 1987 году артист из-за болезни был вынужден на целый год уйти со сцены. Идея собрать на одной сцене трех величайших теноров 20 века – Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и самого Хосе Карреросу – принадлежала итальянскому продюсеру Марио Дради. Он придумал устроить благотворительный концерт, все деньги от проведения которого были бы направлены в фонд Карреросу. 7 июля 1990 года состоялось первое совместное выступление певцов в древних термах Каракаллы в Риме. Этот концерт имел такой успех, что впоследствии три тенора были приглашены выступить на трех чемпионатах мира по футболу, а затем и вовсе отправились в гастрольный тур по всему миру. Правда, закончилось это турне уже не так славно, как начиналось. Последний концерт, который должен был состояться в Хьюстоне, был отменен из-за слишком низких продаж билетов. Тем не менее, диски, которые записывали три тенора, раскупались как горячие пирожки. Слушатели обожали их, а многие лишь благодаря им полюбили оперу. Впрочем, нашлось и немало критиков, считавших, что то, что делают Доминго, Каррерос и Паваротти, не может считаться оперой, и вообще оперное искусство не для широких масс. Несмотря ни на что, три тенора до сих пор один из самых успешных проектов в истории классической музыки. И как это часто бывает в таких случаях, у них завелось немало подражателей по всему миру. От серьезных певцов до пародистов. Однако затмить славу настоящих трех теноров никому из них не под силу. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. В течение дня увеличится облачность, и начиная с запада страны, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
2: Реклама на радио «Мелодия».
4: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
6: Билетем, билишустер.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сейчас выглядит так, что новая модель финансового выравнивания самоуправлений не позволит Риге развиваться быстрее, чтобы столица могла вносить в фонд больше средств, заявил мэр Риги Вестурс Клейнбергс. Комментируя предложенную Минфином новую модель финансового выравнивания самоуправлений, Клейнбергс заявил, что она не слишком выгодна крупным городам, поскольку больше не будет возможности понять, как будут распределяться средства. Мэр Риги согласен с тем, что столица должна через фонд финансового выравнивания помогать другим самоуправлением. Однако, по его мнению, столица должна получать взамен определенные преимущества. Клейнбергс подчеркнул, что правительству следовало бы предоставить Риге и самоуправлениям Рижского региона возможность совместно получать большее софинансирование из фондов ЕС, что

Россия, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров. Сегодня в Латвии в течение дня облачность увеличится. Во второй половине дня в западных и центральных регионах страны пройдут дожди. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге преимущественно облачно. Ближе к вечеру ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты – shop.lv.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Кекс. Одно из самых известных кондитерских изделий в мире – кекс – выпекается обычно из бисквитного или дрожжевого теста, в которое добавляются орехи, изюм или джем. Первые кексы появились еще в Древнем Риме. Местные кулинары стали смешивать в ячменном пюре орехи, изюм и гранат и делать из этого вкуснейшую выпечку. Рецепт кекса быстро распространился по всей Европе. До конца 15 века кексы считались постным блюдом. Их было принято готовить без масла. А в 1490 году папа Иннокентий VIII издал особый указ – письмо о масле, в котором разрешалось готовить кексы с использованием масла и молока. В наши дни кексы готовят повсеместно. Правда, в разных странах существуют свои особенности приготовления этого блюда и связанные с ним традиции. В Америке, например, в кексы добавляется большое количество фруктов и орехов. Кроме того, там принято пропитывать булочки алкоголем. Считается, что со временем такие кексы не только не портятся, но из-за пропитки становятся еще вкуснее. А, например, в Германии кекс называется «штоллен» и по традиции выпекается на Рождество. В Великобритании кексы очень популярны и готовятся не только по праздникам. К Рождеству же англичане пекут особую их разновидность, покрытую марципаном или белой глазурью. Кстати, именно в Британии был создан самый большой кекс в мире. Его изготовление заняло 4 дня. Повара-экспериментаторы из Лондона истратили 50 литров воды, 1,5 центнера муки, более 1500 яиц, 70 килограммов маргарина и 100 килограммов сахарной пудры. Размер кекса был 25 на 1,5 метра, что стало рекордом, зафиксированным в книге рекордов Гиннесса.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. В течение дня увеличится облачность, и начиная с запада страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна.
3: Все, что я помню.
2: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
5: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
6: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала».
7: Люди ночами.
6: Билеты на fridayticket.com.

«Мелодии легенды» на радио «Мелодия». История этой мелодии тесно связана с фильмом Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже». Но музыка Гатто Барбьери давно вышла за пределы экрана, как будто она тоже решила пожить свою отдельную жизнь, горячую, томную, полную боли и страсти. Когда в 1972 году фильм с Марлоном Брандо и Марией Шнайдер вызвал скандал в мире кино, было еще кое-что, от чего нельзя было отвести взгляд, или точнее слух. Это был саундтрек к фильму.

Автор музыки Гато Барбьери, аргентинский джазмен, тенор-саксофонист с прозвищем «Кот», который он получил за ночные прыжки из клуба в клуб в молодости. В 50-х он начинал как ученик Лало Шифрина, а в 60-х играл фри-джаз с Джоном Черри и записывался с Карлой Блей. Но именно эта мелодия, одна из самых узнаваемых тем в истории кино, принесла ему мировую известность и Грэмми. В этой музыке нет прямого танго, но есть томное ожидание, дыхание страсти, парижская сырость и безысходность. Смоки-сакс, оркестровая дымка, меланхоличная вибрация – все это вместе передает ощущение бессознательной тяги, которая, собственно, и стала темой фильма. Интересно, что аранжировкой занимался Оливер Нельсон, американский композитор и дирижер, один из тех, кто привносил академизм в джаз. И это слышно. Музыка одновременно спонтанна и выверена, как импровизация, сделанная по строгой партитуре. Кстати, в альбом с саундтреком фильма вошла и сторонняя вещь – «Sixpenny Ride» британского композитора Тревора Данкана. Но именно тема Барбьери стала визитной карточкой картины.

получил 2 номинации на «Оскар» – за режиссуру и за актерскую работу Марлона Брандо. Кстати, выдвинули его на «Оскар» в последний раз. Музыка в номинации не фигурировала, но звучала дольше, чем любой диалог в фильме, и осталась навсегда.

Это не просто саундтрек к фильму, это саундтрек к моментам, которые не рассказывают словами. Только звуком, только взглядом, только телом. Именно так работает музыка в последнем танце.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
4: Прежнего.
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
5: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билешу Сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В правительстве премьер-министра Андриса Кулбергса чаще всего в зарубежные поездки до сих пор ездила министр иностранных дел Байба Бража. В то же время 4 министра с момента формирования правительства не были ни в одной зарубежной поездке, свидетельствует информация, опубликованная в официальном издании «Latvijas Vestnesis». Сам Кулбергс, а также министр обороны Райвис Мелнис к настоящему времени совершили по 4 зарубежные поездки. Министр внутренних дел Янис Домброва побывал в 3 командировках, а министр экономики Виктор Валанис, министр юстиции Эдвард Смилтенс и министр финансов Марис Кучинскис по 2. По 1 зарубежной командировке во время работы нынешнего правительства совершили министр благосостояния Рейнис Узулнекс, министр сообщения Рихард Козловскис, министр здравоохранения Хасам Абумари, а также министр земледелия Улдис Аугулис. Как уже сообщалось, вступая в должность, Кулберг заявил, что необходимость зарубежных поездок министров должна тщательно оцениваться. «Не стоит всем разъезжать по командировкам направо и налево», сказал Кулбергс после 1-го заседания правительства под своим руководством. Он подчеркнул, что к командировкам следует относиться критически и очень внимательно оценивать, действительно ли они необходимы и помогут ли выполнить задачи, обозначенные в декларации правительства. Кулбергс также пообещал, что будет очень критично оценивать и собственные зарубежные поездки, поскольку

налогов и 1346 евро на руки, по данным Центрального статистического управления. Таким образом, месячные расходы государства на одного человека за решеткой уже превышают среднюю зарплату работающего жителя страны. На конец 2025 года в латвийских тюрьмах находились 3588 человек. Сегодня в Латвии в течение дня облачность увеличится. Во второй половине дня в западных и центральных регионах страны пройдут дожди. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге преимущественно облачно. Ближе к вечеру ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishoservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Гайд-парк. Одно из любимых мест отдыха лондонцев – Гайд-парк – расположен в центральной части английской столицы, на границе с районом Кенсингтон. Когда-то Гайд-парк, получивший свое название от древней единицы измерения площади, принадлежал Вестминстерскому аббатству. Позже он превратился в королевские охотничьи угодья, а для простой публики был открыт лишь в начале 17 века при короле Якове I. Одним из главных исторических событий, когда-либо происходившим в парке, стал парад 1815 года, посвященный победе Артура Веллингтона над Наполеоном. В честь великого английского фельдмаршала в Гайд-парке была установлена статуя Ахиллеса, ставшая первой скульптурой в Великобритании, изображавшей обнаженного человека. Неудивительно, что статуя греческого героя вызвала негодование многих чопорных лондонцев. Кстати, именно Гайд-парк стал в свое время мировым символом свободы слова. Здесь, на знаменитом углу Speaker's Corner, может отточить свое ораторское мастерство любой желающий. Хорошо знаком Гайд-парк и лондонским меломанам. Уже много лет здесь проводятся фестивали и концерты известных музыкальных коллективов. Например, в 76 году в парке выступила группа Queen, собрав рекордное количество зрителей — 200 тысяч человек.
1: «Парки мира» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами возможны ливни и грозы. Облачность с запада страны уменьшится. Ветер юго-западный, западный от 1 до 8 метров в секунду. Порывами на побережье до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Во вторник днем сквозь облака выглянет солнце. Местами ожидаются дожди, местами грозы, возможен град. Ветер западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Местами во время грозы более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами возможны дожди и грозы. Ветер западный от 4 до 9, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нина Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hansa Sparrows пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hansa Sparrows. Больше информации и билеты Ticket shop.lv.
4: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Дзинтери». Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис». «Айспик». «Нервы». «Нойз МС». «Монеточка». «Жанулька». «Луна». «Порнофильмы». «Вышел покурить». Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

0: реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и ABC.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Согласно результатам исследования, проведенного CV-Market LV, 53,3% жителей Латвии хотели бы время от времени работать удаленно. Однако опрос показал существенную разницу между желаниями работников и реальной ситуацией на рабочих местах. Среди работающих респондентов 26,5% могут работать удаленно, если захотят. 62,5% не могут выполнять свои рабочие обязанности дистанционно из-за специфики работы. 11% могли бы работать удаленно, однако работодатель не предоставляет такой возможности. Результаты опроса показывают, что интерес к дистанционной работе не ограничивается желанием полностью перейти на удаленный формат. Многие респонденты предпочитают гибридную модель – возможность часть недели работать из дома, а остальное время проводить в офисе. Согласно данным, 17,3% хотели бы работать удаленно каждый день, 27,5% – несколько раз в неделю, 8,5% – несколько раз в месяц. Это говорит о том, что для многих сотрудников важно не отказаться от офиса полностью, а получить больше гибкости в организации рабочего процесса и возможность выбирать место работы в зависимости от задач и личного графика, отмечают в CV-Market LV. Пока продолжается война в Украине, у России нет военного потенциала, чтобы открыть еще один фронт против стран НАТО, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сарц. Он добавил, что для военного нападения Россия должна быть способна его осуществить, но в настоящее время у нее нет таких возможностей. В свою очередь, НАТО подготовила свои планы обороны. Эксперт подчеркнул, что военные возможности России в настоящее время ограничены войной в Украине. Пока идет война в Украине, Россия не в состоянии открыть еще один военный фронт со странами НАТО, и нет признаков того, что она собирается это делать, сказал Сарц. Он критически оценивает эмоциональные заявления о возможном немедленном нападении России на

градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 с порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Пилотирование самолетов. Пилотирование самолетов занимает особое место среди хобби, доступных лишь избранным. Не секрет, что личные самолеты есть у многих знаменитостей. Однако среди этих людей есть настоящие фанаты воздушного дела. Так, например, Том Круз уверенно чувствует себя и на земле, и в воздухе. Актер не только владеет собственным самолетом, но и имеет лицензию пилота. И на всевозможные кинофестивали и премьеры очень часто летает сам. Не отстает от коллеги по цеху и Анджелина Джоли, которая управляет одним из самых быстрых одномоторных самолетов в мире и делает это часто вместе со своими детьми. Уверенным пилотированием славятся также Джон Траволта, Морган Фриман и Харрисон Форд. Последний, правда, питает слабость к ретро-технике. И на одном из таких старых самолетов актер однажды потерпел крушение. Впрочем, к счастью, все обошлось. А Джон Траволта достиг такого мастерства, что австралийская компания Qantas сделала его своим почетным пилотом. Кстати, это не единственный случай, когда авиакомпании разрешают садиться за штурвал людям со стороны. Несколько лет назад король Нидерландов Вильям Александр признался в интервью, что время от времени пилотирует пассажирские самолеты авиакомпании KLM. Правда, по словам монарха, он был лишь вторым пилотом и пассажиром своего имени не называл. При этом король добавил, что проходит курсы по управлению более вместительными самолетами и однажды собирается начать летать на более далекие расстояния. Знатоки говорят, что научиться управлять самолетом не намного сложнее, чем водить машину. Но ощущение, когда небо принадлежит вам, несравнимо ни с чем.
1: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами возможны ливни и грозы. Облачность с запада страны уменьшится. Ветер юго-западный, западный от 1 до 8 метров в секунду. Порывами на побережье до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Во вторник днем сквозь облака выглянет солнце. Местами ожидаются дожди, местами грозы, возможен град. Ветер западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Местами во время грозы более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами возможны дожди и грозы. Ветер западный от 4 до 9, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
2: Билеты «Билишус Сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии вырос уровень зарегистрированной безработицы. Далее об этом и других событиях более подробно. В конце июля этого года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 4,7% от числа экономически активного населения, что на 0,1% больше, чем месяцем ранее, свидетельствует информация, опубликованная Государственным агентством занятости. В конце июля в агентстве было зарегистрировано в общей сложности 42 273 безработных, что на 1021 человека больше, чем месяцем ранее. Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце июля по-прежнему был в Рижском регионе – 3,8% от числа экономически активного населения, что на 0,1% больше, чем месяцем ранее. Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы сохранился в Латгальском регионе – 9,4%, что столько же, сколько месяцем ранее. В Видземском регионе уровень зарегистрированной безработицы в июле составил 4,2%, в Земгале и Курземе, соответственно, 4,5 и 4,6% от числа экономически активного населения. Латвия остается одной из самых небольших экономик Европейского Союза. На страну приходится около 0,2% совокупного ВВП ЕС. Такая картина следует из данных Евростата о структуре экономики Евросоюза. В целом экономический вес стран внутри объединения распределен крайне неравномерно. Лидером остается Германия, на нее приходится 23,8% экономики ЕС. Далее идут Франция 15,8%, Италия 12%. На этом фоне вклад Латвии выглядит скромно. В 2025 году номинальный ВВП страны составлял около 45 миллиардов 500 миллионов евро, что соответствует примерно 0,2% от общего ВВП Евросоюза. Соседняя Литва по объему экономики почти вдвое превосходит Латвию. Ее номинальный ВВП в 2025 году составлял около 89 миллиардов евро. Доля в экономике ЕС достигла 0,4%. Экономика Латвии и Эстонии при этом практически сопоставимы. Эстонский ВВП оценивался примерно в 45 миллиардов евро. Самой маленькой экономикой объединения остается Мальта. На нее приходится около 0,1% общего ВВП Европейского Союза. В среду вечером, когда в Латвии будет наблюдаться частичное солнечное затмение, синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами в центральных и восточных районах возможен кратковременный дождь. Ожидается, что ни в одном регионе

0: 57, а в 21 час 11 минут частично затмение солнца зайдет за горизонт. В других местах Латвии время заката будет отличаться, поэтому и ход затмения будет отличаться. В восточной части страны максимальная фаза совпадет с закатом, а на западе страны между максимальной фазой и закатом будет разница примерно в 20 минут. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига, в студии «Радио Мелодия» вновь появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копин. Как всегда, 3 часа интересного общения, увлекательных историй, музыка мирового класса. Ну и давайте вот с одной из таких удивительных историй мы сразу и начнем. Вот скажите, у вас на работе бывают незваные гости на планерках? А вот у депутатов одного бразильского штата бывают. Причем это не журналисты и не проверяющие. Кто же это, спросите вы? А вот сейчас расскажу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В законодательное собрание штата Мату-Гроссу в бразильском городе Куяба зашли 2 капибары. Знаете, вот просто зашли с улицы через холл, прошли мимо охраны и прогулялись по зданию, пока их аккуратно не проводили обратно на волю. И это, между прочим, не первый раз. Капибары уже наведывались в это здание и раньше. Видимо, оценили. Акустика хорошая, кофе бесплатный, и никто лишний раз не перебивает. И вот знаете, что забавно в этой истории? Капибары ведь считаются одними из самых невозмутимых животных на планете. Их фотографируют и с крокодилами на спине, и с птицами на голове. Им хоть бы хны. А тут заходят в парламент и держатся так, как будто бы всю жизнь здесь заседали. И вот, может быть, в этом есть их удивительный секрет. Чем меньше суеты, тем больше уважения вызываешь, даже если ты просто грызун весом 0,5 центнера. Знаете, хотел бы я так же спокойно заходить на любые переговоры, как эти капибары заходят в здание парламента. Так что, если вдруг завтра на вашей планерке кто-то будет нервничать и суетиться, знаете, просто вспомните этих капибар из города Куяба. Может быть, весь секрет уверенности – это просто зайти и вести себя как дома. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда сохраняем спокойствие капибары, даже если вокруг творится настоящий зоопарк.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Большие города.
4: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
5: Выгодное предложение уже в Бунетипс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 22 тысяч Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунетипс АБЦ.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Мы все привыкли читать отзывы перед покупкой буквально, ну, всего. Ресторана, гостиницы, телефона, кофеварки. 5 звезд, берем 2,5, ну, поищем что-нибудь другое. Но, оказывается, сама идея ориентироваться на чужой опыт появилась задолго до интернета. И даже некоторые обезьяны прекрасно обходятся без рейтингов и комментариев. Им достаточно внимательно посмотреть на камень. О необычном эксперименте с дикими капуцинами расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Дикие капуцины при выборе камней для раскалывания орехов ориентируются не только на их прочность, но и на следы предыдущего использования. К такому выводу пришли исследователи, изучавшие поведение обезьян в серии экспериментов. Как передает Окхо Ас, об этом сообщает журнал Proceedings of the Royal Society B. Во время испытаний животным предлагали камни с разными физическими свойствами. Пока все предметы выглядели одинаково новыми, капуцины чаще использовали более прочные экземпляры в качестве молотков, а мягкие, как наковальни, демонстрируя рациональный подход. Однако ситуация менялась, когда среди инструментов появлялся потертый камень с заметными следами прежних ударов. В этом случае обезьяны начинали отдавать предпочтение именно ему, даже если по своим характеристикам он уступал другим вариантам. Так обезьяна читает историю инструмента по царапинам и выбирает камень с хорошими отзывами. Авторы исследования отмечают, что животным не требовалось наблюдать, как этим камнем пользовался другой капуцин. Достаточно было видимых отметин, чтобы сделать вывод о его пригодности. По мнению ученых, это свидетельствует о способности обезьян использовать материальные следы чужой деятельности как источник полезной информации.
1: Мне особенно нравится одна деталь этого исследования. Обезьяне даже не обязательно видеть, как кто-то пользовался инструментом. Она смотрит на потертости, следы ударов и, по сути, делает вывод. Ага, значит, раз этот камень уже много работал, ну, значит, наверное, вещь хорошая, надо брать. То есть перед нами почти первобытная система отзывов, только вместо всяких вот 5 звезд – царапины. Это, кстати, довольно серьезное наблюдение, потому что речь идет уже не просто об умении выбирать самый тяжелый или самый прочный предмет. Животное получает информацию из следов, оставленных кем-то другим, и использует чужой опыт, хотя самого события оно не видело. Мы обычно считаем такие рассуждения чем-то очень человеческим, но исследования животных постоянно показывают, что граница между нашим мышлением и способностями других видов гораздо интереснее, чем казалось раньше. Хотя есть здесь и забавный вывод. Капуцины, похоже, тоже доверяют вещам с историей. Новый красивый камень – это хорошо, но потертый уже кем-то проверен. В общем, принцип «беру этот, люди пользуются и довольны» оказался значительно старше интернет-магазинов. Просто капуцины освоили его без рекламы, рейтингов и просьбы оставить 5 звезд после покупки.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами возможны ливни и грозы. Облачность с запада страны уменьшится. Ветер юго-западный, западный от 1 до 8 метров в секунду. Порывами на побережье до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Во вторник днем сквозь облака выглянет солнце. Местами ожидаются дожди, местами грозы, возможен град. Ветер западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Местами во время грозы более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, временами возможны дожди и грозы. Ветер западный от 4 до 9, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
2: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна с картой лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 0100-64120.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
0: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу Сервис».
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты тикет shop.lv.
6: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди
7: ночами. Билеты на fridayticket.com.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И знаете, вот есть одна родительская ловушка, в которую очень легко попасть. Пока ребенок маленький, гораздо быстрее самому убрать его игрушки, застегнуть ему куртку, собрать вещи, отнести чашку на кухню. Ну, 2-3 минуты и порядок. Проблема обнаруживается позже, когда ребенок становится старше, а привычка ждать помощи остается. И тогда родители вдруг задаются вопросом, а почему это он ничего не хочет делать самостоятельно? О том, как самостоятельность формируется с детства и какие ошибки взрослых этому мешают, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
9: О том, как правильно воспитывать ребенка, чтобы избежать подобного сценария, рассказала психолог и нейропсихолог Анастасия Кузьмина. Как отметила специалист, в большинстве случаев это не связано с особенностями развития или способностями ребенка. Гораздо чаще причина заключается в том, что ему просто не давали возможности постепенно осваивать бытовые навыки. Одна из самых распространенных ошибок родителей – делать за ребенка абсолютно все. Конечно, взрослому проще и быстрее самому застегнуть куртку, убрать игрушки, собрать портфель или помыть за ребенком чашку. Но если такая ситуация повторяется ежедневно, ребенок привыкает, что за него всегда все сделают, и не чувствует необходимости учиться самостоятельности, объяснила Кузьмина. Не менее распространенная ошибка – постоянно откладывать обучение бытовым навыкам, считая, что ребенок еще маленький. На самом деле, уже в дошкольном возрасте дети способны самостоятельно убрать игрушки, поставить посуду в раковину, помочь накрыть на стол, полить цветы или сложить одежду. Еще одна крайность – гиперопека. Если родители контролируют каждый шаг, не позволяют принимать простые решения и стараются избавить от любых сложностей, ребенок не получает опыта, необходимого для взросления. Важно понимать, что безопасные ошибки – это часть обучения. Именно они помогают ребенку стать увереннее и научиться справляться с повседневными задачами, подчеркнула психолог.
8: Мне кажется, здесь особенно важна мысль про безопасные ошибки. Ребенок не научится застилать кровать, если ему никогда не позволяли застелить ее криво. Не научится мыть посуду, если после первой плохо вымытой кружки услышит «отойди, лучше я вымою сам». Для взрослого это может быть действительно быстрее. Но получается-то парадокс. Экономим 5 минут сегодня, а потом через несколько лет удивляемся, а почему это подросток не умеет делать элементарных вещей. Мне нравится вот идея не превращать домашнюю работу в наказание. Фраза «будешь плохо себя вести, будешь мыть полы» незаметно сообщает ребенку, что мыть пол – это занятие вот настолько ужасное, что годится только в качестве наказания и какой-то жуткой кары. А затем взрослые почему-то ждут, что он полюбит помогать по дому. Самостоятельность начинается именно с таких мелочей. Сначала сам сложил игрушки, потом собрал школьный портфель, а спустя годы уже способен принимать гораздо более серьезные решения без родительского контроля. Так что иногда лучший способ помочь ребенку – как раз не спешить ему помогать. Даже если очень хочется сделать все быстрее и аккуратнее.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И у меня для вас невероятная история. Вот скажите честно, сколько времени вы обычно тратите, выбирая, что надеть на ужин в ресторан? Ну, некоторые, знаете, проводят перед зеркалом и со своим шкафом очень долгое время. А вот теперь представьте себе заведение, где эта проблема решена раз и навсегда. Просто потому, что одежда в этом ресторане вообще не предусмотрена.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ресторан во Флориде под названием «Класс Сойри Стейкхаус» решил удивить публику новым форматом. New Dining Experience, то есть ужин без одежды. Раз в месяц, в первый понедельник, гостям официально предлагают оставить всю одежду дома и провести вечер за хорошим стейком, в чем мать родила. Заведение подает эту идею как способ по-настоящему расслабиться, сбросить все условности и социальные маски вместе с гардеробом. Ну и уж чего скрывать, это отличный информационный повод. О ресторане заговорили далеко за пределами Флориды, а фотографии меню разлетелись по соцсетям быстрее, чем успели остыть первые стейки. А ведь еще лет 20 назад подобная идея, скорее всего, бы наделала скандал, а не собрала бы очередь из желающих забронировать столик. Сегодня разговоров про бодипозитив, принятие своего тела, отказ от условностей стали почти мейнстримом. И рестораторы, надо отдать им должное, умеют чувствовать момент быстрее многих. Вопрос только один и довольно философский. Где проходит грань между настоящей внутренней свободой от условностей и очередным, пусть и остроумным, способом привлечь внимание к своему бизнесу? Возможно, четких границ тут вообще нет, и одно органично перетекает в другое. Свобода продается так же хорошо, как любой другой товар, если правильно его упаковать. Меня же интересует, ходят ли голыми официанты и протирают ли все-таки сиденье после того, как гости покинули вот это приятное заведение. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда одеты по погоде, но сегодня, так и быть, обойдемся без комментариев по поводу дресс-кода в нашей студии.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: 3 недели остаются до наступления календарной осени, и как минимум 2 из них будут, наверное, полегче, чем это будет в сентябре. Пока же видим 5 баллов на мониторе, 24 затора на весь город. Есть существенные, но об этом позже. Сейчас у ДТП. Сообщение прислал Алексей Счастливчик на 16:30.
2: Вечеров добрый, дорожная информация. Мукусальский круг, съезд на Мукусалос вроде Рига Плаза, который в левом ряду произошла авария. Стоят машинка и полиция на месте разбирается. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею, что предупредил. Что же касается аварийности, то удивила минувшая пятница. Трудно представить, но это факт. Было зарегистрировано лишь 54 ДТП. Если в сводке нет ошибки, то это самый низкий показатель для буднего дня с начала года. Ну, посмотрим, как будет сегодня. Лучше, конечно, соблюдать, не нарушать и на гаджеты не отвлекаться. Вернемся к пробкам. Лидирует Карля Ульманя-Гатвы перед улицей Лепая в сторону Юрмалского шоссе. Одна полоса по-прежнему перекрыта, из-за чего собрался более чем 15-минутный затор. Лучше, конечно, объезжать, и варианты тем более есть. И только что прислал сообщение водитель такси Александр Рязанов на улице Лубанос между Бралю Каудзешу и Рэмбатес в сторону Дрелинского кольца. В левом ряду сломался бус, пробка увеличивается. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и будьте внимательны.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
10: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
11: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтари». Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтари». Билеты в кассах «Билеш-сервис».
12: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
13: Улицы мира. На радио «Мелодия».
14: Площадь пирамид. Известная парижская площадь пирамид находится на одной из самых длинных и знаменитых улиц французской столицы – Риволи, названный в честь итальянского города Риволи, взятого Наполеоном в январе 1797 года. До 1932 года небольшая прямоугольная площадь также носила имя этой улицы, но была переименована в «Площадь пирамид» и снова в память о военных победах Наполеона. Сегодняшнее название напоминает парижанам и гостям французской столицы о битве у пирамид, крупном сражении конца XVIII века, в котором французская армия одержала победу над турецко-египетским войском. В наши же дни площадь пирамид ассоциируется у большинства горожан и туристов в первую очередь не с Наполеоном, а с другим историческим персонажем – национальной героиней Франции, орлеанской девой Жанной д'Арк. В 1874 году скульптором Фермье на площади была установлена позолоченная конная статуя Жанны д'Арк, по преданию раненый здесь в 15 веке во время неудавшейся попытки отвоевать у англичан Париж. Сегодня эта статуя является одним из символов французской столицы, а также главной достопримечательностью улицы Риволи, ежедневно собирающей на площади пирамид тысячи туристов со всего мира.
13: Улицы мира на радио «Мелодия». Музыка без слов на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии более четверти жителей брали кредиты для покрытия других кредитных обязательств. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии 27% жителей в течение жизни брали займы, чтобы погасить другие кредитные обязательства, сообщили представители Бюро кредитных историй со ссылкой на опрос, проведенный Норстат. Чтобы погасить ранее взятые кредитные обязательства, жители брали новые кредиты, лизинг или использовали кредитный лимит. В то же время 61% опрошенных указали, что никогда не попадали в подобную ситуацию. 13% признались, что вообще никогда не брали займов. Чаще всего другие кредитные обязательства новым займом погашали жители экономически активного возраста. В возрастной группе от 30 до 39 лет такой опыт был у 37% опрошенных. В возрастной группе от 40 до 49 лет у 36%. В свою очередь, в возрастной группе от 18 до 29 лет другие кредиты новым займом закрывали 17%. В возрастной группе от 60 до 74 лет 19% респондентов. Также данные опроса показывают, что чаще для покрытия других кредитных обязательств брали займы жители с более низкими доходами. Среди респондентов, чей доход на одного члена семьи не превышает 550 евро в месяц, о наличии такого опыта заявили 37%. При этом существенных различий между женщинами и мужчинами выявлено не было. Член правления Бюро кредитных историй Интерс Микельсонс отмечает, что привлечение нового займа для покрытия предыдущих обязательств обычно является серьезным сигналом о финансовом трудностях, особенно если это становится регулярным решением. Он указывает, что в отдельных ситуациях рефинансирование кредитов или объединение нескольких обязательств может быть продуманным финансовым шагом, позволяющим снизить ежемесячные платежи или получить более выгодные условия. Однако, если новый заем берется только для покрытия платежа по предыдущему кредиту, без создания долгосрочного решения, это может свидетельствовать об утрате финансового баланса. Микельсонс подчеркивает, особенно тревожит то, что с такой ситуацией чаще всего сталкиваются люди в тот период жизни, когда им одновременно нужно содержать семью, выплачивать ипотеку, покрывать другие повседневные расходы. Это подтверждает необходимость своевременно оценивать свою платежеспособность и не брать на себя обязательства, выполнение которых в долгосрочной перспективе может стать затруднительным. Он также отметил, что хотя большинство жителей Латвии до сих пор справлялись без необходимости закрывать одни кредитные обязательства другими, наличие такого опыта у 27% населения указывает на финансовую уязвимость части общества. В условиях экономической неопределенности людям важно регулярно пересматривать расходы, избегать чрезмерной кредитной нагрузки и формировать финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных обстоятельств. Завтра в Латвии сквозь облака выглянет солнце. Местами ожидаются дожди, местами грозы. Возможен град. Ветер западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Во время грозы более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Ну и, как всегда, у меня для вас невероятная история. Есть темы, которые лучше не поднимать за семейным ужином. Политика, например. Но есть и другая тема, которая ссорит друзей ничуть не хуже. Вы кошатник или собачник?
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Психотерапевты решили наконец расставить точки.

0: точки над «и» в этом вечном споре и объясняют, что дело здесь вовсе не в бытовых мелочах. Не в том, кому лень гулять по утрам в дождь, а кому не лень. Разница лежит гораздо глубже, и она касается того, какой тип привязанности и близости человеку в принципе комфортнее в отношениях. Люди, которые тянутся к постоянному вниманию, преданности, радостной встрече у двери в каждый вечер, чаще выбирают собак. Им важно чувствовать себя нужными и любимыми, причем открыто и безусловно. А вот те, кто ценит независимость, личное пространство, уважение своих границ, даже в отношениях с домашним питомцем, чаще всего становятся кошатниками. Кошка ведь никогда не будет навязываться, если сама не захочет внимания. И в этом для многих людей заключается идеальная модель отношений. И вот что здесь по-настоящему интересно. Получается, что наш выбор питомца – это маленькое, но довольно точное зеркало того, как мы вообще строим отношения с другими людьми. Кто-то хочет, чтобы его встречали с виляющим хвостом и безусловной радостью, а кто-то, чтобы его просто уважали и не приставали, пока он сам не позовет. Может быть, именно поэтому споры кошатники против собачников в компаниях становятся такими жаркими и никогда не заканчиваются компромиссом. Мы ведь на самом деле спорим не про животных вовсе, а рассказываем друг другу о себе, сами того не замечаем. Так что в следующий раз, когда коллега начнет с пены у рта доказывать превосходство своей кошки над вашей собакой или наоборот, не спорьте, просто улыбнитесь. Он ведь на самом деле рассказывает вам кое-что важное о себе самом. Оставайтесь на Радио Мелодия. Мы всегда рады и тем, кто виляет хвостом от восторга, и тем, кто ценит свое личное пространство.
1: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Ну что ж, минуло полчаса, трафик в латвийской столице заметно прибавил, загруженность дорог увеличилась с 5 баллов практически до 7, при этом число заторов с 24 скакнуло сразу до 40. Отметим самые крупные затруднения на данный момент, это Карля Ульманя Гатвы перед Лепой в сторону Юрмалского шоссе, одна полоса здесь по-прежнему перекрыта, из-за чего пробка превысила 20 минут и продолжает увеличиваться, сложно на улице Лелербас Каунцема перед Мелнсила как в сторону центра, так и в направлении Спицы. Также с двух сторон плотно на Густавзем Галгатве перед Бриевас. Здесь можно оставить более 10 минут в каждом направлении. Водитель такси Александр Рязанов сообщил о помехе на улице Лубана в сторону Дрелинского кольца. Он пишет, между Бралю Каузышу и Рэмбатес сразу за заправкой Вирши в левом ряду сломался бус, пробка продолжает увеличиваться. Сегодня вечером ожидаются осадки, Латвию накрывает очередной циклон, но будем надеяться, что дождь пойдет уже после вечернего часа пик. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин, всем удачных поездок и безопасных дорог. В завершении выпуска сообщение от водителя грузовика Евгения.
2: Добрый вечер, это Евгений. Наша многострадальная улица Даугавпилс стоит от Кипсела в сторону Болдерая.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Максима, lai nekā netrūktu.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
1: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Автомобиль мы обычно выбираем по вполне понятным параметрам. Тут вам цена, расход топлива, размер, надежность. Но после всех этих серьезных расчетов наступает момент, когда продавец задает простой вопрос: «А какого цвета?» И тут рациональность иногда заканчивается. Один человек даже не рассматривает ничего, кроме черного, другой всю жизнь покупает серебристые машины, а третий готов подождать несколько месяцев, лишь бы получить именно красную. Почему цвет автомобиля для нас так важен, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Выбор цвета автомобиля редко бывает случайным, даже несмотря на ограниченный ассортимент производителей. Кризисный психолог Варвара Ликунова объяснила, почему одни водители предпочитают классику, а другие — яркие оттенки, и какие эмоции за этим стоят. Эксперт пояснила, что белый цвет чаще выбирают люди, которым близки сдержанность и внутреннее спокойствие. Черный ассоциируется с надежностью, силой и уверенностью, а серый и серебристый — с рациональностью, комфортом и психологической устойчивостью. По ее словам, синий символизирует доверие и обычно привлекает тех, кто стремится сохранить баланс между индивидуальностью и сдержанностью. Психолог также отметила, что красный, желтый, оранжевый и другие яркие оттенки нередко ассоциируются с энергией, оптимизмом и эмоциональностью. При этом она подчеркнула, что стереотип о стремлении владельцев таких машин любой ценой оказаться в центре внимания не всегда соответствует действительности. В заключение Ликунова призвала не делать выводы о характере человека только по цвету автомобиля. По ее мнению, при покупке машины люди прежде всего выбирают те ощущения, которые хотят испытывать каждый день.
1: Конечно, устраивать психологическую диагностику на парковке я бы не советовал. Если человек приехал на серой машине, это еще не означает, что перед нами образец спокойствия и рациональности. Возможно, просто серая была в наличии, и на нее дали хорошую скидку. Но последняя мысль психолога мне кажется интересной. Мы выбираем не столько цвет, сколько ощущение, которое мы хотим получить от своей машины. Кому-то приятно видеть во дворе строгий черный автомобиль. Кому-то хочется ярко-красный, просто потому что утром от одного взгляда на него становится веселее. А кто-то выбирает белый или серебристый и вообще не хочет думать о цвете следующие лет 10. В конце концов, автомобиль – одна из тех вещей, которые мы видим практически каждый день, и вполне естественно хотеть, чтобы он нам нравился. Так что цвет машины, наверное, действительно кое-что может рассказать о его владельце, но не стоит воспринимать это слишком серьезно. Иначе на большой парковке получился бы целый психологический консилиум. Хотя одно наблюдение работает почти безошибочно. Человек, который 20 минут ищет свою серую машину среди 40 серых машин, возможно, уже начинает немного завидовать владельцу ярко-желтой.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами возможны ливни и грозы. Облачность с запада страны уменьшится. Ветер юго-западный, западный от 1 до 8 метров в секунду. Порывами на побережье до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Во вторник днем сквозь облака выглянет солнце. Местами ожидаются дожди, местами грозы, возможен град. Ветер западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Местами во время грозы более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами возможны дожди и грозы. Ветер западный от 4 до 9, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
5: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка. Душная погода. Тот редкий случай, когда даже ничего не делаешь, ощущение такое, что как будто бы уже немного устал. Аппетит пропадает, а вот зато холодный лимонад или мороженое внезапно начинает казаться полноценным обедом. Но именно в такую погоду организму особенно важно не просто пить побольше, но еще правильно выбирать и напитки, и еду. Что советуют специалисты в жаркие и влажные дни, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Душная и влажная погода подталкивает к повышенному употреблению жидкости. Однако чай, кофе и алкоголь, наоборот, приводят к ее потере организмом. Лучше их заменить на воду, несладкие морсы и компоты. Об этом сообщила врач-эндокринолог и диетолог Оксана Гречинская. В период влажной и душной погоды, как правило, снижается аппетит, появляется тяга к сладким напиткам и мороженому. Тем самым в питании увеличивается доля простых углеводов, а доля белка падает, что приводит к нарушению баланса питательных веществ. Возрастает потребность в жидкости. Полезными свойствами обладают столовая питьевая и минеральные воды, несладкие морсы и компоты. Чай, кофе, алкоголь являются мочегонными напитками, что приводит к еще большей потере жидкости, повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Сладкие и кислые напитки не утоляют жажду, а наоборот, ее усиливают, рассказала Гречинская. Эксперт также посоветовала отдать предпочтение легкоусвояемым блюдам из рыбы или нежирного мяса, холодным супам, молочным продуктам, крупам, овощам и фруктам. Такое питание, как правило, не вызывает тяжести в желудочно-кишечном тракте. А для восстановления водного баланса в качестве перекуса полезны водянистые овощи, помидоры, огурцы и фрукты, арбуз, дыня. Во время духоты следует всегда носить с собой воду и пить часто небольшими порциями.
6: Вообще, в жару организм довольно убедительно сообщает нам, чего ему хочется. Правда, иногда переводчик работает с ошибками. Организм говорит: «Мне нужна жидкость», а мы отвечаем: «Отлично, вот тебе сладкий лимонад». С едой примерно та же история. Совсем не обязательно заставлять себя съедать привычный плотный обед, если нет аппетита. Небольшие порции, овощи, фрукты, рыба, кисломолочные продукты, холодный суп. Летом это часто воспринимается гораздо приятнее. Есть еще действительно важный один момент – хранение продуктов. В жару приготовленная еда портится быстрее. Забытый буквально на несколько часов салат или бутерброд может оказаться гораздо опаснее, чем кажется. И главное правило здесь остается самым простым. Вода должна быть рядом. Не ждать момента, когда мучительно захочется пить, а понемногу восполнять жидкость в течение дня. А кофе, чай, бокал чего-нибудь холодного лучше не считать полноценной заменой в воде. Пусть они остаются удовольствием, а не системой охлаждения организма. Так что пережить духоту можно без сложных схем. Вода, легкая еда, разумные порции и поменьше героизма.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и у меня для вас невероятная история. Если бы вас в 20 лет спросили, о каком городе вы мечтаете, что бы вы ответили? Ну а теперь попытайтесь угадать, что отвечает молодежь сегодня. И, конечно, спойлер, отвечает она совсем не то, что отвечали их родители.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Издание Time Out совместно с туристической компанией Intrepid Travel опросили тысячи респондентов младше 30 лет и составили новый глобальный рейтинг лучших городов мира для поколения Z. Абсолютным лидером 2026 года неожиданно стал Токио, который сместил с первой строчки прошлогоднего победителя – Бангкок. При этом 100% опрошенных зумеров признались, что находят радость в повседневной жизни именно там, а 89% особенно отметили качество ночной жизни японской столицы. Хотя доступным по деньгам Токио назвали только 33% опрошенных. На вторых ролях в рейтинге оказался португальский Порту. Его ценят как раз за разнообразие. Можно и съездить на пляж, и прогуляться по историческому центру, и посидеть в саду. И все это в одном компактном и куда более доступном по цене городе. Составители рейтинга оценивали доступность аренды жилья, вовлеченность молодежи в культурную жизнь, экологию и возможности для карьеры. Наши родители, выбирая, где строить жизнь, в первую очередь искали стабильную работу, доступное жилье рядом с хорошими школами. А вот зумеры сегодня явно готовы мириться с дороговизной Токио ради насыщенной ночной жизни и ощущения, что город живой. Получается, что у каждого поколения свой рецепт идеального города. Возможно, лет через 20 уже нынешние зумеры будут удивляться выбору своих детей точно так же, как мы удивляемся сейчас их выбору. Так что, если вы хотите понять, куда движется мир, не смотрите на биржевые сводки, просто посмотрите, куда мечтает переехать молодежь. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда там, где вы, в каком бы городе мечты вы в итоге не оказались.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнэс аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
3: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
6: Кекс. Одно из самых известных кондитерских изделий в мире – кекс – выпекается обычно из бисквитного или дрожжевого теста, в которое добавляются орехи, изюм или джем. Первые кексы появились еще в Древнем Риме. Местные кулинары стали смешивать в ячменном пюре орехи, изюм и гранат и делать из этого вкуснейшую выпечку. Рецепт кекса быстро распространился по всей Европе. До конца 15 века кексы считались постным блюдом, и их было принято готовить без масла. А в 1490 году папа Иннокентий VIII издал особый указ – письмо о масле, в котором разрешалось готовить кексы с использованием масла и молока. В наши дни кексы готовят повсеместно. Правда, в разных странах существуют свои особенности приготовления этого блюда и связанные с ним традиции. В Америке, например, в кексы добавляется большое количество фруктов и орехов. Кроме того, там принято пропитывать булочки алкоголем. Считается, что со временем такие кексы не только не портятся, но из-за пропитки становятся еще вкуснее. А, например, в Германии кекс называется «штоллен» и по традиции выпекается на Рождество. В Великобритании кексы очень популярны и готовятся не только по праздникам. К Рождеству же англичане пекут особую их разновидность, покрытую марципаном или белой глазурью. Кстати, именно в Британии был создан самый большой кекс в мире. Его изготовление заняло 4 дня. Повара-экспериментаторы Ист-Лондона истратили 50 литров воды, 1,5 центнера муки, более 1500 яиц, 70 килограммов маргарина и 100 килограммов сахарной пудры. Размер кекса был 25 на 1,5 метра, что стало рекордом, зафиксированным в книге рекордов Гиннесса.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Столица отметит день рождения масштабной программой мероприятий. Далее об этом и других событиях более подробно. В этом году Рига отмечает 825-летие. Кульминация праздничной программы состоится в эти выходные. Мероприятия пройдут на набережной 11 ноября и других местах города. Празднование дня рождения Риги начнется вечером 14 августа концертом электронной музыки на Ратушной площади. В рамках единого представления соединятся электронная музыка, свет и технологии. В праздничные дни гурманов будут ждать на площади оперы. 14 и 15 августа там откроется ресторан «Открой окно в Ригу». В течение 2 дней праздничную программу дополнят разнообразные гастрономические предложения и музыкальные выступления. Посетители смогут познакомиться с Ригой через ее вкусы, характер жителей. 15 августа празднование продолжится на набережной 11 ноября в Старом городе, Верманском саду, Парке Победы, на улице Экспорта, Эспланаде, у Рижского дома конгрессов и в других местах. В рамках программы «Открой Ригу» код 825 на набережной 11 ноября. Каждый рижанин и гость города найдет что-то для себя. Вечером после концерта на водах Даугавы состоится специальное лазерное, фонтанное и видео-шоу. 15 августа на улицах и площадях старого города будут звучать джаз, диксиленд, классическая музыка, перкуссия. Городскую среду дополнит пантомима, клоунада, театр движения в стиле бута. В завершение мероприятия артисты объединятся в общем энергичном представлении в формате флешмоба на Ратушной площади, где соединятся музыка, танец и перформанс. Во время празднования дня рождения Риги 15 августа на Дом Омской площади пройдет ремесленный рынок. Рижане и гости города смогут увидеть и приобрести традиционные изделия ручной работы из разных регионов Латвии. Посетителей будут ждать и в Верманском саду. Он станет местом встреч, где традиции, культурное многообразие и общение создадут особую праздничную атмосферу. Днем своими историями поделятся представители иностранных посольств и городов-побратимов Риги. В этот день в Парке Победы мероприятие «Открой чудо» предложит зрителям разнообразные уличные представления. В первой половине дня состоится спектакль, игра и дискотека для детей. С 15 часов до полуночи в парке будут выступать известные уличные артисты из Великобритании, Швеции, Бельгии, Испании, Эстонии, Венгрии. На Эспланаде день рождения Риги можно будет отметить в спортивной атмосфере. Там пройдет традиционный 24-часовой баскетбольный турнир «Матч берегов». На площадке у Рижского конгресс-холла состоится Рижский футбольный фестиваль 2026. Программу дня рождения Риги дополнит также уникальное мотоспортивное шоу. Подробнее о мероприятиях Рижского лета и праздновании дня рождения Риги можно узнать на сайте www.rigasvasara.lv, а также в социальных сетях Рижской думы. Завтра в Латвии сквозь облака выглянет солнце. Местами ожидаются дожди, местами грозы. Возможен град. Ветер западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Во время грозы более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами возможны дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И давайте вот все-таки возобновим нашу уже, мне кажется, подзабытую рубрику «Книга на вечер». Что интересного почитать вот вечерочком или на неделе, сейчас я вам подскажу, потому что зашел я в книжный магазин «Полярис», там очень много новинок, и одна из них меня сразу захватила. Это новый роман Ли Бардуго, это автор «Тень и кость», «Шестерка воронов», очень известные фэнтези-книжки, и эта новая книга называется «Фамильяр».
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ли Бардуго родилась в Израиле в 1975 году, выросла в Америке, живет сейчас в Голливуде, где помимо писательства успевает заниматься и визажем, и выступать с музыкальной группой. Мировую известность ей, конечно, принес цикл о Гришах. Именно с романа «Тень и кость», который вдохновлялся, кстати, русской культурой и фольклором, началась целая вселенная «Гришиверс». Ну и, кстати, в 2021 году на Netflix вышел одноименный сериал, получивший продление на второй сезон. Сегодня книги Бардуго переведены на 22 языка мира, изданы более чем в 50 странах. «Фамильяр» — это совершенно новый эксперимент для писательницы. Это первый отдельный роман для взрослых читателей. Действие разворачивается далеко за пределами привычной вселенной.

0: вселенной Гришей, это Испания эпохи Возрождения. По признанию самой Бардуго, эта книга выросла из интереса к истории собственной семьи и судьбе сефардских евреев, изгнанных из Испании во времена Инквизиции. То есть это очень личный и романтичный роман. О чем же книга? Люсия Котадо – это простая судомойка в доме своей хозяйки в новой столице Испании – Мадриде. Каждый день она тайком использует крупицы магии, несколько украдкой сказанных слов или песенки, чтобы облегчить бесконечно изматывающий труд. Дар крошечный, почти незаметный, однако он меняет все. Когда коварная хозяйка Лусии узнает о ее способностях, она не отпускает служанку, напротив, заставляет использовать дар для развлечения званых гостей. Так Люсия оказывается втянута в мир магии и опасных придворных интриг, где вокруг нее начинают виться алхимики, провидцы, царедворцы и просто люди, готовы использовать чужой дар ради собственной выгоды. Чтобы выжить в этом мире, где страх перед инквизицией, требования чистоты крови решают человеческие судьбы, Люсии придется принять помощь того, кого меньше всего стоило бы просить о помощи. Гильена Сантанхеля, озлобленного бессмертного фамильяра с тяжелым характером и тайнами, способными стоить обоим слишком дорого. Что случится дальше между судомойкой и крошечным даром и бессмертным существом, хранящим вечные секреты, узнаете сами. Историческая достоверность этой книги соседствует с настоящей магией, атмосфера Мадрида Золотого века, тени инквизиции, придворные интриги – все это создает декорации, на фоне которых разворачивается медленно нарастающая, но притягательная история между Люсией и ее загадочным защитником. Если вы уже влюбились в мир Гришей, приготовьтесь увидеть Ли Бардуго совсем с другой стороны. А если открываете автора впервые, фамильяр станет прекрасным поводом познакомиться с одним из главных голосов современного фэнтези. Фамильяр Ли Бардуго уже готов занять место на вашей книжной полке.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Как и обещали синоптики, к вечеру погода изменилась. В Латвию пришел циклон, принес осадки. Уже пошел мелкий дождик. Время от времени он будет идти до полуночи. Это как минимум. Главное, что большинство уже проехало куда нужно. На максимуме примерно в половине шестого вечера на мониторе было от 7 до 8 баллов. Но это в среднем. Несколько бордовых пробок нарисовались не только на карте города, но и на дорогах. Сложнее всего на карте Ульмани-Гатве, где получасовой затор протянулся до улицы Лепая в сторону Юрмалского шоссе. Наоборот, в сторону центра перед Виньбасгатве можно было оставить от 10 до 15 минут. Еще один крупный затор из центра от Валдемара через Вантовый мост до улицы Мелсила. И также тормозит Густава Земгалагатве перед Брейбас в обоих направлениях. И еще отметим парочку приличных заторов. Один протянулся на Брейбасгатве в сторону Юглы, другой на улице Юглас до улицы Мурьяню. За городом на Рижской окружной А5 со стороны Берги в направлении ГЭС можно оставить до 10 минут перед перекрестком в местечке Амотнейки. В общем, проблем еще хватает. Будем внимательны и взаимовежливы на дорогах. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю не скучать в заторах и приятного вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Представляешь, вчера была в оптике «Филман», и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы! И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике «Филман» это бесплатно.
5: Очки «Филман». Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете «Радио Мелодия». Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью BBC, которая рассказывает о высоком интеллекте и воровских повадках чаек, которые все чаще заменяют морскую добычу человеческой едой.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
2: Давайте представим ситуацию. Пляж, расслабленная атмосфера, картошка фри. И вдруг с неба на еду пикирует хищник. Размах крыльев 1.5 метра, вес 1.5 килограмма.
3: Звучит как настоящая сцена из фильма ужасов.
2: Вот именно. А на деле это обычная серебряная чайка. В материалах, которые мы сегодня детально разбираем, эти птицы предстают прямо-таки угрозой. Итак, давайте разберем это. Наша миссия сегодня выяснить, как перехитрить этих пернатых похитителей. Ну и понять, почему наука на самом деле считает их непризнанными гениями.
3: Угроза тут, конечно, ощутимая. Но что здесь действительно увлекательно, так это сам биологический парадокс. Чайки, ну, они классические клептопаразиты.
2: То есть они буквально эволюционировали, чтобы воровать чужую добычу.
3: Да, они виртуозно это делают. Но при всем этом их популяция сейчас стремительно падает. Представьте, с 2021 года европейские и американские серебристые чайки вообще занесены в красный список исчезающих видов.
2: Ого, в красный список? Я даже не думал, что все так серьезно.
3: Угу. И главная причина тут в нас. Чрезмерный вылов рыбы, потери среды обитания. Мы, грубо говоря, просто оставили их без естественной кормовой базы в океане.
2: Значит, раз море больше не может их прокормить, им пришлось стать эдакими климатическими беженцами. Океан пуст, и они волей-неволей отправились к нам в города.
3: Именно так. И в городах они действуют не просто как грабители,
2: а как настоящие хакеры городской среды. Меня вот что поразило в наших источниках. Они же не просто еду отбирают. Они как-то виртуозно взламывают наши привычки. Как им удается так тонко нас считывать?
3: Чтобы это понять, стоит посмотреть на одно недавнее исследование в Брайтоне. Там провели, ну, просто блестящий эксперимент с чипсами со вкусом соли и уксуса.
2: Так, звучит интересно. И что они сделали?
3: Исследовательница садилась на пляже и ела чипсы из синей пачки. А в нескольких метрах от нее, прямо на виду у чаек, лежали две закрытые упаковки. Одна синяя, другая зеленая.
2: И дайте угадаю, птицы выбирали синюю?
3: Да, в 95% случаев они подходили и пытались вскрыть именно синюю пачку на земле. Если связать это с более широким контекстом, это просто поразительно.
2: Подождите, то есть они буквально следят за тем, какую конкретно пачку открывает человек, и сопоставляют цвета? Но ведь человек для дикого животного – это огромная угроза.
3: Абсолютно верно.
2: Как тогда их птичий мозг преодолевает базовый инстинкт самосохранения? Как они решают довериться выбору потенциального врага?
3: В этом-то и заключается их гениальность. Мы тут наблюдаем сложнейший когнитивный процесс – межвидовое обучение. Обычно животные способны учиться только у своих сородичей. Ну, внутри своего вида.
2: А чайки, получается, умеют наблюдать за нами?
3: Да, они делают логический вывод. Типа, если этот большой двуногий хищник ест из синей шуршащей штуки и не умирает, значит, там внутри безопасная и калорийная пища.
1: Мы продолжим рассказ о том, как защититься от нападений чаек, буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами возможны ливни и грозы. Облачность с запада страны уменьшится. Ветер юго-западный, западный от 1 до 8 метров в секунду. Порывами на побережье до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Во вторник днем сквозь облака выглянет солнце. Местами ожидаются дожди, местами грозы, возможен град. Ветер западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Местами во время грозы более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами возможны дожди и грозы. Ветер западный от 4 до 9, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
2: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман-туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Возвращаемся к теме сосуществования человека и чайки, о том, как изменить свое поведение людям и найти способы гармоничного сосуществования с этими умными птицами, расскажут наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: А чайки, получается, умеют наблюдать за нами?
7: Да, они делают логический вывод. Типа, если этот большой двуногий хищник ест из синей шуршащей штуки и не умирает, значит, там внутри безопасная и калорийная пища.
6: Ничего себе!
7: Ага, они научились использовать нас как бесплатных дегустаторов. Это требует невероятной пластичности мозга и очень крутого навыка распознавания объектов.
6: Получается, если они настолько умны, что отслеживают вкус чипсов по цвету упаковки, то просто накрыть еду полотенцем уже не сработает? Мы обречены вечно делиться обедом? Или все-таки есть шанс защититься?
7: И вот здесь начинается самое интересное. Выход есть, и он на удивление прост. Исследователи из университета Эксетера выяснили, что достаточно прикрепить игрушечные глазки на коробку с едой, чтобы отпугнуть чаек.
6: Игрушечные глазки? Серьезно? Такие пластиковые?
7: Да-да, обычные наклейки. И, кстати, в ходе этих же наблюдений открылась забавная деталь. Оказывается, 95% всех конфликтов на пляже провоцирует очень маленькая группа самых наглых особей.
6: А, то есть такие плохие парни птичьего мира?
7: Именно. Из-за них страдает репутация всего вида. Остальные чайки вообще предпочитают просто наблюдать со стороны и не лезть на рожон.
6: Но с глазами история просто безумная. Они что, играют с нами в деледелки? То есть, если на коробке нарисованы глаза, чайка думает, что ее заметил хищник, и миссия провалена.
7: Да, у нее срабатывает инстинкт. Это поднимает важный вопрос о необходимости менять наше собственное поведение. В биологии этот механизм называется отвращением к взгляду.
6: Ага, то есть прямой зрительный контакт.
7: Да, прямой, не мигающий контакт в природе почти всегда предшествует броску хищника. Чайки, несмотря на свою наглость, крайне осторожны и постоянно оценивают риски.
6: Понятно. То есть нам не нужно махать руками или кричать на них?
7: Совершенно верно. Достаточно немного изменить поведение. Сядьте спиной к стене, не размахивайте едой в воздухе и, самое главное, просто пристально смотрите на приближающуюся птицу.
6: Так что же все это значит? Выходит, если мы просто встретимся с ними взглядом, они отступят. Этот разбор показывает, что решение проблемы лежит не в агрессии.
7: Да, я полностью согласна.
6: Мы должны стремиться к осознанному сосуществованию с природой. Городская среда — это теперь их дом тоже. И они отчаянно пытаются выжить по нашим правилам игры.
7: очень точно подмечено. И это оставляет пространство для интригующего размышления напоследок. Если эти птицы уже сегодня способны детально анализировать цветовую маркировку упаковок и перенимать пищевые привычки чужого вида...
6: Просто наблюдая за нами на пляже.
7: Да, какие еще сложные социальные сигналы и уязвимости человеческого общества они научатся использовать в будущем, когда города станут их единственным домом?
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего вечера. Все три часа вас развлекал, рассказывал удивительные истории Олег Пека. Ну и напоследок давайте еще одну я вам расскажу, которая меня очень тронула, удивила, и мне кажется, будет сегодня очень яркой и приятной завершающей точкой нашего вечернего общения. Вот знаете, раньше при знакомстве люди выясняли довольно понятные вещи. Где живешь, кем работаешь, какая музыка тебе нравится и какие твои планы на будущее. А вот теперь, похоже, к этому списку все чаще добавляется еще один очень важный для отношений вопрос: а ты вообще любишь животных?
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Во Франции почти 70% участников нового опроса показали, что им было бы трудно представить отношения с человеком, который животных не любит. И это уже не просто про симпатию к кошкам или собакам. Больше 20% признались, если партнер принципиально не разделяет их отношение к питомцу, они вообще могут задуматься о смене партнера. То есть вопрос уже звучит не так: кошка будет спать с нами, а скорее, кто именно из вас двоих здесь останется? И я уже знаю ответ. Исследование показывает, насколько сильно изменилась роль домашних животных. Почти 70% французов считают питомца полноценным членом семьи. Больше трети – практически ребенком. Около 40% считают лучшим другом. А почти 30% говорят, что без животного семья им вообще кажется какой-то неполной. Особенно заметно это среди людей от 25 до 34 лет. Там уже около 85% считают питомца настоящим членом семьи, почти половина относится к нему как к ребенку, но самые интересные цифры у молодежи. Каждый второй француз от 18 до 24 лет готов сменить работу, если нынешняя работа плохо сказывается и сочетается с потребностями его животного. Почти три четверти готовы переехать ради благополучия своего любимца. И примерно столько же говорят, что питомец влияет на то, как они проводят свободное время. То есть собака сегодня вполне может участвовать в решении серьезных жизненных вопросов. Куда мы переезжаем, где будем работать, когда и куда поедем в отпуск и свободен ли этим вечером диван. Причем отношение стало настолько семейным, что почти 60% французов покупают своим питомцам подарки на Рождество и дни рождения. А среди молодых даже День Святого Валентина перестает быть праздником исключительно для людей. Каждый пятый владелец животного от 18 до 24 лет делает в этот день что-нибудь особенное для своего питомца. В общем, если романтический вечер не удался, хотя бы кот останется доволен. Есть еще одна очень наглядная цифра. 30% хозяев разрешают кошкам и собакам спать в своей кровати. Среди молодых это почти половина. И вот тут уже становится понятно, почему любовь к животным превращается в важный критерий выбора партнера. Потому что человек приходит в отношения не один. Иногда вместе с ним приходит лабрадор или два кота, и один из них уже заранее решил, на чьей подушке будет спать. В общем, даже если убрать шутки, здесь действительно видно большое изменение. Домашние животные все меньше воспринимаются как нечто отдельное от человеческой жизни. Для многих это уже эмоциональная связь, очень похожая на семейную. Поэтому просьба новому партнеру не обращать внимания на собаку может звучать почти так же странно, как просьба не обращать внимания на близкого человека. Наверное, поэтому сегодня анкета знакомств постепенно становится сложнее. Рост, возраст, интересы, вредные привычки и где-нибудь отдельной строкой «кошкам отношусь хорошо». Похоже, во Франции это уже вполне серьезное конкурентное преимущество. Это радио «Мелодия», Олег Пекка. Всем приятного вечера и до завтрашнего утра.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Будапешт. Кому-то он нравится, кому-то нет, но Будапешт
2: совершенно точно не оставляет равнодушным. Это единственная европейская столица-курорт. В этом горячем городе самое большое количество термальных источников из всех городов мира. Здесь живет 20% населения всей Венгрии, а по утрам в воздухе витает запах свежей выпечки, доносящийся из многочисленных пекарен, где с каждым посетителем здороваются как со старым знакомым. Венгрия во многом похожа на Россию. Иные районы Будапешта можно запросто перепутать с каким-нибудь условным Алтуфьево. А местные собачники также далеко не всегда убирают за своими питомцами. В то же время здесь чувствуется влияние Европы. Например, в супермаркетах персонал всегда здоровается с приходящими покупателями. Для горожан совершенно нормально, если незнакомый мужчина придержит для женщины дверь в магазине или подаст руку при выходе из троллейбуса. А автомобилисты всегда пропускают пешеходов на зебре. В Будапеште живет около 2 миллиона человек. Это город, в котором постоянно светит солнце и в целом довольно теплый климат. Поэтому, как типичные жители южных теплых стран, венгры никуда не спешат, могут что-нибудь ненароком потерять, а простой и доступный круглосуточный сервис здесь кажется чем-то нереальным. Поэтому здесь никто даже не пытается успеть сделать 5 дел за один день. Все расслаблены и безмятежны. Основу досуга местных жителей составляют способствующие еще большему расслаблению купальни, неторопливые прогулки и местная особенность – руинные пабы. Так называемые «руинки» – невероятное место. Они возникли после Второй мировой войны, когда жители города начали собираться в разрушенных бомбами домах. Здания, конечно, все давно восстановили, но горожане уже так привыкли, что до сих пор встречаются в помещениях, где много странных предметов и хаоса. Люди приходят в руин-пабы, чтобы поговорить, выпить и потанцевать. Здесь можно увидеть вещи, будто принесенные с мусорной свалки, тележки и ванны, необычные арт-объекты. В заведениях нет правил, дресс-кода и пафоса. Таковы почти все ночные клубы Будапешта. В пятницу и субботу тусовки там не утихают до самого рассвета. Самый спокойный день — воскресенье. Горожане отсыпаются, некоторые бары не работают. Летом по выходным власти закрывают для транспорта мост Свободы, и местные устраивают прямо на проезжей части пикники и концерты, занимаются йогой или просто приходят проводить закат. Будапешт в несколько раз меньше многих мегаполисов, например, таких как Москва. Зато здесь гармонично разместилось несколько уединенных парков, туристические достопримечательности и вполне современные бизнес-кварталы с оживленными торговыми центрами. Все это в сочетании с теплым климатом, солнечной погодой, полезными термальными источниками и приятным неагрессивным населением способно перечеркнуть все недостатки Будапешта и сделать его одним из самых привлекательных мегаполисов мира.
0: Мегаполисы мира. На радио.

0: над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Пока продолжается война в Украине, у России нет военного потенциала, чтобы открыть еще один фронт против стран НАТО, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Арц. Он добавил, что для военного нападения Россия должна быть способна его осуществить, но в настоящее время у нее нет таких возможностей. В свою очередь, НАТО подготовила свои планы обороны. Эксперт подчеркнул, что военные возможности России в настоящее время ограничены войной в Украине. Пока идет война в Украине, Россия не в состоянии открыть еще один военный фронт со странами НАТО, и нет признаков того, что она собирается это делать, сказал Сарц. Он критически оценивает эмоциональные заявления о возможном немедленном нападении России на страны Балтии. Такое запугивание, по его словам, контрпродуктивно, поскольку затрудняет серьезный разговор о том, к чему Латвии на самом деле следует готовиться. «Мне нравится, когда мы строим разговоры на данных и фактах», подчеркнул Сарц, добавив, что решения в области обороны должны приниматься на основе оценки реальной ситуации, а не путем поддержания в обществе состояния постоянной паники. Следует добиться, чтобы в Латвии было выгодно не только выращивать сельхозпродукцию, но и перерабатывать ее и экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Как сообщила консультант премьер-министра по коммуникации Элина Шверна, на прошлой неделе Кулбергс встретился с представителями общества «Крестьянский Сейм» и рядом сельхозпроизводителей. В центре обсуждения были рост производственных затрат и цен на минеральные удобрения, влияние климатической политики ЕС, неравные условия конкуренции и необходимость развивать переработку сельхозпродукции внутри страны. По словам Кулбергса, сельское хозяйство является основой продовольственной безопасности, развития регионов и экспорта. Латвийским фермерам необходима долгосрочная политика, позволяющая планировать развитие и инвестировать. Она должна предусматривать сокращение бюрократии, более справедливые условия конкуренции в ЕС, развитие кооперации и переработки произведенной в Латвии продукции внутри страны. Сильный крестьянин и сильное производство продуктов питания – это основа сильного государства, подчеркнул премьер-министр. Во вторник, 11 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут небольшие дожди. В Видземе возможны грозы. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 с порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибо с центру Апвейна и с картой лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006 4120.
2: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и Билишу Сервис.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты Ticket shop.lv.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Три тенора. История появления проекта «Три тенора» – классический пример поговорки «нет худа без добра». Легендарное трио образовалось, чтобы помочь одному из трех великих теноров, Хосе Карреросу, собрать деньги на лечение. В 1987 году артист из-за болезни был вынужден на целый год уйти со сцены. Идея собрать на одной сцене трех величайших теноров 20 века – Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и самого Хосе Карреросу – принадлежала итальянскому продюсеру Марио Дради. Он придумал устроить благотворительный концерт, все деньги от проведения которого были бы направлены в фонд Карреросу. 7 июля 1990 года состоялось первое совместное выступление певцов в древних термах Каракаллы в Риме. Этот концерт имел такой успех, что впоследствии три тенора были приглашены выступить на трех чемпионатах мира по футболу, а затем и вовсе отправились в гастрольный тур по всему миру. Правда, закончилось это турне уже не так славно, как начиналось. Последний концерт, который должен был состояться в Хьюстоне, был отменен из-за слишком низких продаж билетов. Тем не менее, диски, которые записывали три тенора, раскупались как горячие пирожки. Слушатели обожали их, а многие лишь благодаря им полюбили оперу. Впрочем, нашлось и немало критиков, считавших, что то, что делают Доминго, Каррерос и Паваротти, не может считаться оперой, и вообще оперное искусство не для широких масс. Несмотря ни на что, три тенора до сих пор один из самых успешных проектов в истории классической музыки. И как это часто бывает в таких случаях, у них завелось немало подражателей по всему миру. От серьезных певцов до пародистов. Однако затмить славу настоящих трех теноров никому из них не под силу. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами возможны ливни и грозы. Облачность с запада страны уменьшится. Ветер юго-западный, западный от 1 до 8 метров в секунду. Порывами на побережье до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Во вторник днем сквозь облака выглянет солнце. Местами ожидаются дожди, местами грозы, возможен град. Ветер западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Местами во время грозы более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, временами возможны дожди и грозы. Ветер западный от 4 до 9, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
2: Билеты «Билишус Сервис».
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Дзинтере». Купите билет уже сейчас на «Билишу Сервис».
6: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала».
7: Люди ночами.
6: Билеты на fridayticket.com.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Фестиваль Artissimo и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу Ураган и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
3: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билеш Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сейчас выглядит так, что новая модель финансового выравнивания самоуправления не позволит Риге развиваться быстрее, чтобы столица могла вносить в фонд больше средств, заявил мэр Риги Вестурс Клейнбергс. Комментируя предложенную Минфином новую модель финансового выравнивания самоуправления, Клейнбергс заявил, что она не слишком выгодна крупным городам, поскольку больше не будет возможности понять, как будут распределяться средства. Мэр Риги согласен с тем, что столица должна через фонд финансового выравнивания помогать другим самоуправлением. Однако, по его мнению, столица должна получать взамен определенные преимущества. Клейнбергс подчеркнул, что правительству следовало бы предоставить Риге и самоуправлениям Рижского региона возможность совместно получать большее софинансирование из фондов ЕС, чтобы Рижская метрополия могла создавать общую инфраструктуру общественного транспорта и водоснабжения, а возможно даже теплоснабжения. Если мы хотим удвоить внутренний валовой продукт Латвии на душу населения, то его необходимо удвоить в Риге. Столице нужно дать возможность расти, однако сейчас рост Риги тормозится, и это проблема, заявил мэр столицы. Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров. Во вторник, 11 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут небольшие дожди. Видимо, возможны грозы. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 с порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Реклама на радио «Мелодия». Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Парки мира на радио «Мелодия». Гайд-парк. Одно из любимых мест отдыха лондонцев – Гайд-парк – расположен в центральной части английской столицы, на границе с районом Кенсингтон. Когда-то Гайд-парк, получивший свое название от древней единицы измерения площади, принадлежал Вестминстерскому аббатству. Позже он превратился в королевские охотничьи угодья, а для простой публики был открыт лишь в начале 17 века при короле Якове I. Одним из главных исторических событий, когда-либо происходившим в парке, стал парад 1815 года, посвященный победе Артура Веллингтона над Наполеоном. В честь великого английского фельдмаршала в Гайд-парке была установлена статуя Ахиллеса, ставшая первой скульптурой в Великобритании, изображавшей обнаженного человека. Неудивительно, что статуя греческого героя вызвала негодование многих чопорных лондонцев. Кстати, именно Гайд-парк стал в свое время мировым символом свободы слова. Здесь, на знаменитом углу Speaker's Corner, может отточить свое ораторское мастерство любой желающий. Хорошо знаком Гайд-парк и лондонским меломанам. Уже много лет здесь проводятся фестивали и концерты известных музыкальных коллективов. Например, в 76 году в парке выступила группа Queen, собрав рекордное количество зрителей — 200 тысяч человек.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами возможны ливни и грозы. Облачность с запада страны уменьшится. Ветер юго-западный, западный от 1 до 8 метров в секунду. Порывами на побережье до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Во вторник днем сквозь облака выглянет солнце. Местами ожидаются дожди, местами грозы, возможен град. Ветер западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Местами во время грозы более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами возможны дожди и грозы. Ветер западный от 4 до 9, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +19, +20 градусов.

Реклама на Радио Мелодия. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В правительстве премьер-министра Андреса Кулбергса чаще всего в зарубежные поездки до сих пор ездила министр иностранных дел Байба Бража. В то же время 4 министра с момента формирования правительства не были ни в одной зарубежной поездке, свидетельствует информация, опубликованная в официальном издании «Latvijas Vestnesis». Сам Кулбергс, а также министр обороны Райвис Мелнис к настоящему времени совершили по 4 зарубежные поездки. Министр внутренних дел Янис Домброва побывал в 3 командировках, а министр экономики Виктор Валанис, министр юстиции Эдвард Смилтенс и министр финансов Марис Кучинскис по 2. По одной зарубежной командировке во время работы нынешнего правительства совершили министр благосостояния Рейнис Узулниекс, министр сообщения Рихард Козловскис, министр здравоохранения Хасан.

Амабу Мари, а также министр земледелия Улдис Аугулис. Как уже сообщалось, вступая в должность, Кулберг заявил, что необходимость зарубежных поездок министров должна тщательно оцениваться. «Не стоит всем разъезжать по командировкам направо и налево», — сказал Кулбергс после первого заседания правительства под своим руководством. Он подчеркнул, что к командировкам следует относиться критически и очень внимательно оценивать, действительно ли они необходимы и помогут ли выполнить задачи, обозначенные в декларации правительства. Кулбергс также пообещал, что будет очень критично оценивать и собственные зарубежные поездки, поскольку любая командировка – это дополнительные расходы для государства. Содержание одного заключенного в Латвии в прошлом году стоило государству 62 евро в сутки, или около 1888 евро в месяц. За год эта сумма выросла на 8,3%, свидетельствуют данные Управления мест заключения. В стоимость содержания заключенных входят работа тюремного персонала, охрана, питание, коммунальные расходы, медицинская помощь, содержание зданий и программы ресоциализации. Для сравнения, средняя зарплата в Латвии в 2025 году составляла 1815 евро до уплаты налогов и 1346 евро на руки, по данным Центрального статистического управления. Таким образом, месячные расходы государства на одного человека за решеткой уже превышают среднюю зарплату работающего жителя страны. На конец 2025 года в латвийских тюрьмах находились 3588 человек. Во вторник, 11 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут небольшие дожди. В Видземе возможны грозы. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 с порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами возможны ливни и грозы. Облачность с запада страны уменьшится. Ветер юго-западный, западный от 1 до 8 метров в секунду. Порывами на побережье до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Во вторник днем сквозь облака выглянет солнце. Местами ожидаются дожди, местами грозы, возможен град. Ветер западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Местами во время грозы более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, временами возможны дожди и грозы. Ветер западный от 4 до 9, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +19, +20 градусов.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Согласно результатам исследования, проведенного CV-Market LV, 53,3% жителей Латвии хотели бы время от времени работать удаленно. Однако опрос показал существенную разницу между желаниями работников и реальной ситуацией на рабочих местах. Среди работающих респондентов 26,5% могут работать удаленно, если захотят. 62,5% не могут выполнять свои рабочие обязанности дистанционно из-за специфики работы. 11% могли бы работать удаленно, однако работодатель не предоставляет такой возможности. Результаты опроса показывают, что интерес к дистанционной работе не ограничивается желанием полностью перейти на удаленный формат. Многие респонденты предпочитают гибридную модель – возможность часть недели работать из дома, а остальное время проводить в офисе. Согласно данным, 17,3% хотели бы работать удаленно каждый день, 27,5% – несколько раз в неделю, 8,5% – несколько раз в месяц. Это говорит о том, что для многих сотрудников важно не отказаться от офиса полностью, а получить больше гибкости в организации рабочего процесса и возможность выбирать место работы в зависимости от задач и личного графика, отмечают в CV-Market LV. Сейчас выглядит так, что новая модель финансового выравнивания самоуправления не позволит Риге развиваться быстрее, чтобы столица могла вносить в

Фонд больше средств, заявил мэр Риги Вестурс Кленбергс. Комментируя предложенную Минфином новую модель финансового выравнивания самоуправления, Кленбергс заявил, что она не слишком выгодна крупным городам, поскольку больше не будет возможности понять, как будут распределяться средства. Мэр Риги согласен с тем, что столица должна через фонд финансового выравнивания помогать другим самоуправлениям. Однако, по его мнению, столица должна получать взамен определенные преимущества. Кленбергс подчеркнул, что правительству следует было бы предоставить Риге и самоуправлением Рижского региона возможность совместно получать большее софинансирование из фондов ЕС, чтобы Рижская метрополия могла создавать общую инфраструктуру общественного транспорта и водоснабжения, а возможно даже теплоснабжения. Если мы хотим удвоить внутренний валовой продукт Латвии на душу населения, то его необходимо удвоить в Риге. Столице нужно дать возможность расти, однако сейчас рост Риги тормозится, и это проблема, заявил мэр столицы. Во вторник, 11 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут небольшие дожди. В Видземе возможны грозы. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 с порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами возможны ливни и грозы. Облачность с запада страны уменьшится. Ветер юго-западный, западный от 1 до 8 метров в секунду. Порывами на побережье до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Во вторник днем сквозь облака выглянет солнце. Местами ожидаются дожди, местами грозы, возможен град. Ветер западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Местами во время грозы более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами возможны дожди и грозы. Ветер западный от 4 до 9, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +19, +20 градусов.

Над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами возможны ливни и грозы. Облачность с запада страны уменьшится. Ветер юго-западный от 1 до 8 метров в секунду. Порывами на побережье до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Во вторник днем сквозь облака выглянет солнце. Местами ожидаются дожди, местами грозы, возможен град. Ветер западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Местами во время грозы более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, временами возможны дожди и грозы. Ветер западный от 4 до 9, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +19, +20 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В прошлом году компенсируемые государством лекарства в общем порядке получили 760 тысяч 47 пациентов, свидетельствует публичный отчет Национальной службы здравоохранения за 2025 год. По сравнению с 2024 годом число получателей компенсируемых лекарств выросло на 3243 пациента или на 0,4%. В среднем один пациент в прошлом году получил компенсируемые лекарства на сумму 446 евро 65 центов, что на 55 евро 51 цент или на 14,2% больше, чем в 2024 году. Лекарства, предназначенные для лечения редких заболеваний, в прошлом году получили 149 пациентов, в том числе 63 ребенка. По сравнению с 2024 годом число получателей этих лекарств выросло на 23%, число детей не изменилось. У большинства молодых людей в Латвии нормальный вес, однако не все едят фрукты и овощи, свидетельствует информация, обобщенная Центральным статистическим управлением. Нормальный вес в прошлом году был у 71,3% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. В то же время у 13,9% был избыточный вес. У 3,5% констатировано ожирение, а вес 11,3% молодых людей был оценен как недостаточный. Овощи хотя бы раз в день едят 55,5% молодых людей, в том числе 6,8% употребляют их в пищу 2 или более раза в день. Почти пятая часть или 18,2% едят овощи от 1 до 3 раз в неделю, 2,4% реже 1 раза в неделю или не употребляют совсем. В свою очередь фрукты хотя бы раз в день употребляют 47,5% молодых людей, 23% употребляют их в пищу от 1 до 3 раз в неделю, 4% реже 1 раза в неделю или не едят вообще. По сравнению с 2022 годом с 32,8% до 29,4% снизилась доля молодых людей, которые ежедневно выполняют в основном сидячую работу. Одновременно до 40% выросла доля молодых людей, чья работа в основном связана с ходьбой или умеренной физической нагрузкой. Больше молодых людей также ежедневно выполняют тяжелую физическую работу или работают в основном стоя. Привычки молодых людей в отношении физической активности вне работы различны. 40,6% молодых людей уделяют время физической активности от 1 до 3 раз в неделю. Каждый день занимаются спортом или другими видами физической активности 16,4% молодых людей. А 2 или более раз в день это делают только 0,7%. В свою очередь 17,7% молодых людей признали, что вне работы физической активностью не занимаются совсем. В Латвии продолжает увеличиваться средний возраст матери на момент рождения ребенка, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В 2025 году он достиг 30,6 года по сравнению с показателем 30,4 года годом ранее и 28,6 года в 2010 году. Больше всего детей по-прежнему рождается у матерей в возрасте от 30 до 34 лет. В этой возрастной группе зарегистрировано 3766 новорожденных, что составляет почти треть от всех новорожденных. Вторая по величине группа матери в возрасте от 35 до 39 лет, у которых родилось 2852 ребенка. В то время как у матерей в возрасте от 25 до 29 лет родилось 2766 детей. По сравнению с 2010 годом количество родов в более молодых возрастных группах уменьшилось. В 2025 году у женщин в возрасте до 20 лет родилось 263 ребенка, тогда как в 2010-м их было 1150. Одновременно выросла доля родов у женщин старше 30 лет. В 2025 году в Латвии был зарегистрирован в общей сложности 11931 живорожденный ребенок. 64,3% или 7669 детей родились у родителей, состоящих в браке. За последние 15 лет этот показатель вырос на 8,7%. Данные ЦСУ свидетельствуют, что 40,6% новорожденных были первыми детьми в семье, 34,8% вторыми, 16,4% третьими. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, растет распространенность кариеса среди детей. С 2020 по 2024 год индекс интенсивности кариеса молочных зубов у 6-летних детей вырос с 3 до 3,8, а индекс интенсивности кариеса постоянных зубов с 0,4 до 0,7. В 2024 году у 21,1% 6-летних детей были констатированы изменения зубов, зубных рядов и прикуса. Это немного больше, чем годом ранее, когда такие проблемы были у 20,3% детей. В свою очередь, изменения окружающих зубы тканей констатированы у 12,8% детей, что на 0,8% меньше, чем в 2023 году. В группе 12-летних детей также сохраняется высокая распространенность кариеса. Индекс интенсивности кариеса постоянных зубов вырос с 2,1 до 2,5, а аномалии прикуса констатированы у 25% детей. Между тем, распространенность заболеваний десен в этой возрастной группе за год снизилась с 17,4% до 14,7%. В 2024 году дети и подростки в возрасте до 17 лет посетили стоматолога более 513 тысяч раз по сравнению с показателем в почти 519 тысяч посещений годом ранее. Снизилось и число первых посещений стоматолога со 160 670 до 154 800. После возвращения из отпуска 17 августа президент Эдгар Ринкевич посетит восточную границу Латвии. Президент, начальник государственной пограничной охраны Гунтис Пуэц и командующий национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Каспар Пуденс осмотрит участки латвийско-белорусской границы, находящиеся в ведении Даугавпилсского управления государственной погранохраны. В ходе визита планируется ознакомиться с текущей ситуацией на границе, принимаемыми мерами по предотвращению давления, связанного с нелегальной миграцией, техническим оснащением пограничной службы, а также ходом внедрения решений для умной охраны границы. Кроме того, планируется ознакомиться с запланированными мерами контрмобильности и развертыванием ресурсов национальных вооруженных сил, предназначенных для противодействия мобильности. До следующей субботы Эдгар Ринкевич находится в ежегодном отпуске. В прошлом году в брак вступили 12 несовершеннолетних девушек, свидетельствует обобщенная Центральным статистическим управлением информация. В прошлом году в Латвии было зарегистрировано в общей сложности 10 457 браков, что на 252 больше, чем годом ранее. Из вступивших в брак 12 были несовершеннолетними девушками. Несовершеннолетних юношей среди новобрачных не было. Для сравнения, в 2024 году в брак вступили 9 несовершеннолетних девушек, а в 2010 году их было 28. В начале этого года в Латвии проживало 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% от общей численности населения, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Последние несколько дней во многих местах Латвии были жаркими, однако в последующие дни теплые воздушные массы сменятся более прохладными, и воздух днем будет прогреваться только до плюс 18, плюс 21. В начале недели к территории страны приблизится новый циклон, небо чаще будет затягивать облаками, которые принесут дождь. Во второй половине недели атмосферное давление повысится, и погода станет более солнечной, преимущественно сухой, жара отступит, столбики термометров лишь местами поднимутся на пару градусов выше отметки плюс 20. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Следует добиться, чтобы в Латвии было выгодно не только выращивать сельхозпродукцию, но и перерабатывать ее и экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Как сообщила консультант премьер-министра по коммуникации Элина Шверна, на прошлой неделе Кулбергс встретился с представителями общества «Крестьянский Сейм» и рядом сельхозпроизводителей. В центре обсуждения были рост производственных затрат и цен на минеральные удобрения, влияние климатической политики ЕС, неравные условия конкуренции и необходимость развивать переработку сельхозпродукции внутри страны. По словам Кулбергса, сельское хозяйство является основой продовольственной безопасности, развития регионов и экспорта. Латвийским фермерам необходима долгосрочная политика, позволяющая планировать развитие и инвестировать. Она должна предусматривать сокращение бюрократии, более справедливые условия конкуренции в ЕС, развитие кооперации и переработки произведенной в Латвии продукции внутри страны. Сильный крестьянин и сильное производство продуктов питания – это основа сильного государства, подчеркнул премьер-министр. Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет

экономики Виктор Валанис, министр юстиции Эдвард Смилтонс и министр финансов Марис Кучинский с по две. По одной зарубежной командировке во время работы нынешнего правительства совершили министр благосостояния Рейнис Узулнекс, министр сообщения Рихард Козловскис, министр здравоохранения Хасам Абумари, а также министр земледелия Улдис Аугулис. Как уже сообщалось, вступая в должность, Кулберг заявил, что необходимость зарубежных поездок министров должна тщательно оцениваться. «Не стоит всем разъезжать по командировкам направо и налево», — сказал Кулбергс после первого заседания правительства под своим руководством. Он подчеркнул, что к командировкам следует относиться критически и очень внимательно оценивать, действительно ли они необходимы и помогут ли выполнить задачи, обозначенные в декларации правительства. Кулбергс также пообещал, что будет очень критично оценивать и собственные зарубежные поездки, поскольку любая командировка – это дополнительные расходы для государства. Содержание одного заключенного в Латвии в прошлом году стоило государству 62 евро в сутки, или около 1888 евро в месяц. За год эта сумма выросла на 8,3%, свидетельствуют данные управления мест заключения. В стоимость содержания заключенных входят работа тюремного персонала, охрана, питание, коммунальные расходы, медицинская помощь, содержание зданий и программы ресоциализации. Для сравнения, средняя зарплата в Латвии в 2025 году составляла 1815 евро до уплаты налогов и 1346 евро на руки, по данным Центрального статистического управления. Таким образом, месячные расходы государства на одного человека за решеткой уже превышают среднюю зарплату работающего жителя страны. На конец 2025 года в латвийских тюрьмах находились 3588 человек. Пока продолжается война в Украине, у России нет военного потенциала, чтобы открыть еще один фронт против стран НАТО, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сарц. Он добавил, что для военного нападения Россия должна быть способна его осуществить, но в настоящее время у нее нет таких возможностей. В свою очередь, НАТО подготовила свои планы обороны. Эксперт подчеркнул, что военные возможности России в настоящее время ограничены войной в Украине. Пока идет война в Украине, Россия не в состоянии открыть еще один военный фронт со странами НАТО, и нет признаков того, что она собирается это делать, сказал Сарц. Он критически оценивает эмоциональные заявления о возможном немедленном нападении России на страны Балтии. Такое запугивание, по его словам, контрпродуктивно, поскольку затрудняет серьезный разговор о том, к чему Латвии на самом деле следует готовиться. «Мне нравится, когда мы строим разговоры на данных и фактах», подчеркнул Сарц, добавив, что решения в области обороны должны приниматься на основе оценки реальной ситуации, а не путем поддержания в обществе состояния постоянной паники. Сейчас выглядит так, что новая модель финансового выравнивания самоуправлений не позволит Риге развиваться быстрее, чтобы столица могла вносить в фонд больше средств, заявил мэр Риги Вестурс Клейнбергс. Комментируя предложенную Минфином новую модель финансового выравнивания самоуправлений, Клейнбергс заявил, что она не слишком выгодна крупным городам, поскольку больше не будет возможности понять, как будут распределяться средства. Мэр Риги согласен с тем, что столица должна через фонд финансового выравнивания помогать другим самоуправлением. Однако, по его мнению, столица должна получать взамен определенные преимущества. Клейнбергс подчеркнул, что правительству следовало бы предоставить Риге и самоуправлениям Рижского региона возможность совместно получать большее софинансирование из фондов ЕС, чтобы Рижская метрополия могла создавать общую инфраструктуру общественного транспорта и водоснабжения, а возможно даже теплоснабжения. Если мы хотим удвоить внутренний валовой продукт Латвии на душу населения, то его необходимо удвоить в Риге. Столице нужно дать возможность расти, однако сейчас рост Риги тормозится, и это проблема, заявил мэр столицы. Согласно результатам исследования, проведенного CV-Market LV, 53,3% жителей Латвии хотели бы время от времени работать удаленно. Однако опрос показал существенную разницу между желаниями работников и реальной ситуацией на рабочих местах. Среди работающих респондентов 26,5% могут работать удаленно, если захотят. 62,5% не могут выполнять свои рабочие обязанности дистанционно из-за специфики работы. 11% могли бы работать
работать удаленно, однако работодатель не предоставляет такой возможности. Результаты опроса показывают, что интерес к дистанционной работе не ограничивается желанием полностью перейти на удаленный формат. Многие респонденты предпочитают гибридную модель – возможность часть недели работать из дома, а остальное время проводить в офисе. Согласно данным, 17,3% хотели бы работать удаленно,

0: каждый день, 27,5% несколько раз в неделю, 8,5% несколько раз в месяц. Это говорит о том, что для многих сотрудников важно не отказаться от офиса полностью, а получить больше гибкости в организации рабочего процесса и возможность выбирать место работы в зависимости от задач и личного графика, отмечают в CV Market LV. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В конце июля этого года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 4,7% от числа экономически активного населения, что на 0,1% больше, чем месяцем ранее, свидетельствует информация, опубликованная Государственным агентством занятости. В конце июля в агентстве было зарегистрировано в общей сложности 42 273 безработных, что на 1021 человека больше, чем месяцем ранее. Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце июля по-прежнему был в Рижском регионе – 3,8% от числа экономически активного населения, что на 0,1% больше, чем месяцем ранее. Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы сохранился в Латгальском регионе – 9,4%, что столько же, сколько месяцем ранее. В Видземском регионе уровень зарегистрированной безработицы в июле составил 4,2%, в Земгале и Курземе, соответственно, 4,5 и 4,6% от числа экономически активного населения. Латвия остается одной из самых небольших экономик Европейского Союза. На страну приходится около 0,2% совокупного ВВП ЕС. Такая картина следует из данных Евростата о структуре экономики Евросоюза. В целом, экономический вес стран внутри объединения распределен крайне неравномерно. Лидером остается Германия, на нее приходится 23,8% экономики ЕС. Далее идут Франция 15,8%, Италия 12%. На этом фоне вклад Латвии выглядит скромно. В 2025 году номинальный ВВП страны составлял около 45 миллиардов 500 миллионов евро, что соответствует примерно 0,2% от общего ВВП Евросоюза. Соседняя Литва по объему экономики почти вдвое превосходит Латвию. Ее номинальный ВВП в 2025 году составлял около 89 миллиардов евро. Доля в экономике ЕС достигла 0,4%. Экономика Латвии и Эстонии при этом практически сопоставимы. Эстонский ВВП оценивался примерно в 45 миллиардов евро. Самой маленькой экономикой объединения остается Мальта. На нее приходится около 0,1% общего ВВП Европейского Союза. В Латвии 27% жителей в течение жизни брали займы, чтобы погасить другие кредитные обязательства, сообщили представители Бюро кредитных историй со ссылкой на опрос, проведенный Норстат. Чтобы погасить ранее взятые кредитные обязательства, жители брали новые кредиты, лизинг или использовали кредитный лимит. В то же время 61% опрошенных указали, что никогда не попадали в подобную ситуацию. 13% признались, что вообще никогда не брали займов. Чаще всего другие кредитные обязательства новым займом погашали жители экономически активного возраста. В возрастной группе от 30 до 39 лет такой опыт был у 37% опрошенных. В возрастной группе от 40 до 49 лет у 36%. В свою очередь, в возрастной группе от 18 до 29 лет другие кредиты новым займом закрывали 17%. В возрастной группе от 60 до 74 лет 19% респондентов. Также данные опроса показывают, что чаще для покрытия других кредитных обязательств брали займы жители с более низкими доходами. Среди респондентов, чей доход на одного члена семьи не превышает 550 евро в месяц, о наличии такого опыта заявили 37%. При этом существенных различий между женщинами и мужчинами выявлено не было. Член правления Бюро кредитных историй Интерс Микельсонс отмечает, что привлечение нового займа для покрытия предыдущих обязательств обычно является серьезным сигналом о финансовых трудностях, особенно если это становится регулярным решением. Он указывает, что в отдельных ситуациях рефинансирование кредитов или объединение нескольких обязательств может быть продуманным финансовым шагом, позволяющим снизить ежемесячные платежи или получить более выгодные условия. Однако, если новый заем берется только для покрытия платежа по предыдущему кредиту, без создания долгосрочного решения, это может свидетельствовать об утрате финансового баланса. Микельсонс подчеркивает особенность особенно тревожит то, что с такой ситуацией чаще всего сталкиваются люди в тот период жизни, когда им одновременно нужно содержать семью, выплачивать ипотеку, покрывать другие повседневные расходы. Это подтверждает необходимость своевременно оценивать свою платежеспособность и не брать на себя обязательства, выполнения которых в долгосрочной перспективе может стать затруднительным. Он также отметил, что хотя большинство жителей Латвии до сих пор справлялись без необходимости закрывать одни кредитные обязательства другими, наличие такого опыта у 27% населения указывает на финансовую уязвимость части общества. В условиях экономической неопределенности людям важно регулярно пересматривать расходы, избегать чрезмерной кредитной нагрузки и формировать финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных обстоятельств. В этом году Рига отмечает 825-летие. Кульминация праздничной программы состоится в эти выходные. Мероприятия пройдут на набережной 11 ноября и других местах города. Празднование дня рождения Риги начнется вечером 14 августа концертом электронной музыки на Ратушной площади. В рамках единого представления соединятся электронная музыка, свет и технологии. В праздничные дни гурманов будут ждать на площади оперы. 14 и 15 августа там откроется ресторан «Открой окно в Ригу». В течение 2 дней праздничную программу дополнят разнообразные гастрономические предложения и музыкальные выступления. Посетители смогут познакомиться с Ригой через ее вкусы, характер жителей. 15 августа празднование продолжится на набережной 11 ноября в Старом городе, Верманском саду, Парке Победы, на улице Экспорта, Эспланаде, у Рижского дома конгрессов и в других местах. В рамках программы «Открой Ригу» код 825 на набережной 11 ноября. Каждый рижанин и гость города найдет что-то для себя. Вечером после концерта на водах Даугавы состоится специальное лазерное, фонтанное и видео-шоу. 15 августа на улицах и площадях старого города будут звучать джаз, диксиленд, классическая музыка, перкуссия. Городскую среду дополнят пантомима, клоунада, театр движения в стиле бута. В завершение мероприятия артисты объединятся в общем энергичном представлении в формате флешмоба на Ратушной площади, где соединятся музыка, танец и перформанс. Во время празднования дня рождения Риги 15 августа на Дом Омской площади пройдет ремесленный рынок. Рижане и гости города смогут увидеть и приобрести традиционные изделия ручной работы из разных регионов Латвии. Посетителей будут ждать и в Верманском саду. Он станет местом встреч, где традиции, культурное многообразие и общение создадут особую праздничную атмосферу. Днем своими историями поделятся представители иностранных посольств и городов-побратимов Риги. В этот день в Парке Победы мероприятие «Открой чудо» предложит зрителям разнообразные уличные представления. В первой половине дня состоится спектакль, игра и дискотека для детей. С 15 часов до полуночи в парке будут выступать известные уличные артисты из Великобритании, Швеции, Бельгии, Испании, Эстонии, Венгрии. На Эспланаде день рождения Риги можно будет отметить в спортивной атмосфере. Там пройдет традиционный 24-часовой баскетбольный турнир «Матч берегов». На площадке у Рижского конгресс-холла состоится Рижский футбольный фестиваль 2026. Программу дня рождения Риги дополнит также уникальное мотоспортивное шоу. Подробнее о мероприятиях Рижского лета и праздновании дня рождения Риги можно узнать на сайте www.rigasvasara.lv, а также в социальных сетях Рижской думы. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Следует добиться, чтобы в Латвии было выгодно не только выращивать сельхозпродукцию, но и перерабатывать ее и экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Как сообщила консультант премьер-министра по коммуникации Элина Шверна, на прошлой неделе Кулбергс встретился с представителями общества «Крестьянский Сейм» и рядом сельхозпроизводителей. В центре обсуждения были рост производственных затрат и цен на минеральные удобрения, влияние климатической политики ЕС, неравные условия конкуренции, конкуренции и необходимость развивать переработку сельхозпродукции внутри страны. По словам Кулбергса, сельское хозяйство является основой продовольственной безопасности, развития регионов и экспорта. Латвийским фермерам необходима долгосрочная политика, позволяющая планировать развитие и инвестировать. Она должна предусматривать сокращение бюрократии, более справедливые условия конкуренции в ЕС, развитие кооперации и переработки произведенной в Латвии продукции внутри страны. Сильный крестьянин и сильное производство продуктов питания – это основа сильного государства, подчеркнул премьер-министр. Государственное агентство социального страхования предупреждает, что телефонные мошенники пытаются выманить у жителей персональные данные и банковские коды доступа во время разговора, предлагая записаться в очередь или уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии, сообщила представитель агентства Ивета Дайна. По ее словам, во время звонков мошенники пытаются добиться того, чтобы люди открыли ссылку, отправленную в СМС, и ввели свои персональные или банковские данные. Агентство напоминает, что спешка, угрозы последствиями или требования немедленных действий во время звонка являются признаками мошенничества и призывает такие разговоры немедленно прекращать. Ивета Дайна отмечает, что мошенники также нередко звонят под предлогом доставки заказного письма от Государственного агентства социального страхования. Во время разговора они просят подтвердить личность с помощью кодов Smart ID или других средств аутентификации, тем самым получая доступ к банковским счетам людей. Агентство соцстрахования подчеркивает, что никогда не отправляет ссылки в СМС, не запрашивает коды Smart ID или интернет-банка и не доставляет письма через курьеров. В правительстве премьер-министра Андриса Кулбергса чаще всего в зарубежные поездки до сих пор ездила министр иностранных дел Байба Бража. В то же время 4 министра с момента формирования правительства не были ни в одной зарубежной поездке, свидетельствует информация, опубликованная в официальном издании «Latvijas Vestnesis». Сам Кулбергс, а также министр обороны Райвис Мелнис к настоящему времени совершили по 4 зарубежные поездки. Министр внутренних дел Янис Домброва побывал в 3 командировках, а министр экономики Виктор Валанис, министр юстиции Эдвард Смилтенс и министр финансов Марис Кучинскис по 2. По одной зарубежной командировке во время работы нынешнего правительства совершили министр благосостояния Рейнис Узулнекс, министр сообщения Рихард Козловскис, министр здравоохранения Хасам Абумери, а также министр земледелия Улдис Аугулис. Как уже сообщалось, вступая в должность, Кулберг заявил, что необходимость зарубежных поездок министров должна тщательно оцениваться. «Не стоит всем разъезжать по командировкам направо и налево», сказал Кулбергс после первого заседания правительства под своим руководством. Он подчеркнул, что к командировкам следует относиться критически и очень внимательно оценивать, действительно ли они необходимы и помогут ли выполнить задачи, обозначенные в декларации правительства. Кулбергс также пообещал, что будет очень критично оценивать и собственные зарубежные поездки, поскольку любая командировка – это дополнительные расходы для государства. Содержание одного заключенного в Латвии в прошлом году стоило государству 62 евро в сутки, или около 1888 евро в месяц. За год эта сумма выросла на 8,3%, свидетельствуют данные Управления мест заключения. В стоимость содержания заключенных входят работа тюремного персонала, охрана, питание, коммунальные расходы, медицинская помощь, содержание зданий и программы ресоциализации. Для сравнения, средняя зарплата в Латвии в 2025 году составляла 1815 евро до уплаты налогов и 1346 евро на руки, по данным Центрального статистического управления. Таким образом, месячные расходы государства на одного человека за решеткой уже превышают среднюю зарплату работающего жителя страны. На конец 2025 года в латвийских тюрьмах находились 3588 человек. Пока продолжается война в Украине, у России нет военного потенциала, чтобы открыть еще один фронт против стран НАТО, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сарц. Он добавил, что для военного нападения Россия должна быть способна его осуществить, но в настоящее время у нее нет таких возможностей. В свою очередь, НАТО подготовила свои планы обороны. Эксперт подчеркнул, что военные возможности России в настоящее время ограничены войной в Украине. Пока идет война в Украине, Россия не в состоянии открыть еще один военный фронт со странами НАТО, и нет признаков того, что она собирается это делать, сказал Сарц. Он критически оценивает эмоциональные заявления о возможном немедленном нападении России на страны Балтии. Такое запугивание, по его словам, контрпродуктивно, поскольку затрудняет серьезный разговор о том, к чему Латвии на самом деле следует готовиться. «Мне нравится, когда мы строим разговоры на данных и фактах», подчеркнул Сарц, добавив, что решения в области обороны должны приниматься на основе оценки реальной ситуации, а не путем поддержания в обществе состояния постоянной паники. Сейчас выглядит так, что новая модель финансового выравнивания самоуправления не позволит Риге развиваться быстрее, чтобы столица могла вносить в фонд больше средств, заявил мэр Риги Вестурс Клейнбергс. Комментируя предложенную Минфином новую модель финансового выравнивания самоуправления, Клейнбергс заявил, что она не слишком выгодна крупным городам, поскольку больше не будет возможности понять, как будут распределяться средства. Мэр Риги согласен с тем, что столица должна через фонд финансового выравнивания помогать другим самоуправлением. Однако, по его мнению, столица должна получать взамен определенные преимущества. Клейнбергс подчеркнул, что правительству следовало бы предоставить Риге и самоуправлениям Рижского региона возможность совместно получать большее софинансирование из фондов ЕС, чтобы Рижская метрополия могла создавать общую инфраструктуру общественного транспорта и водоснабжения, а возможно даже теплоснабжения. Если мы хотим удвоить внутренний валовой продукт Латвии на душу населения, то его необходимо удвоить в Риге. Столице нужно дать возможность расти, однако сейчас рост Риги тормозится, и это проблема, заявил мэр столицы. Согласно результатам исследования, проведенного CV Market LV, 53,3% жителей Латвии хотели бы время от времени работать удаленно. Однако опрос показал существенную разницу между желаниями работников и реальной ситуацией на рабочих местах. Среди работающих респондентов 26,5% могут работать удаленно, если захотят. 62,5% не могут выполнять свои рабочие обязанности дистанционно из-за специфики работы. 11% могли бы работать удаленно, однако работодатель не предоставляет такой возможности. Результаты опроса показывают, что интерес к дистанционной работе не ограничивается желанием полностью перейти на удаленный формат. Многие респонденты предпочитают гибридную модель – возможность часть недели работать из дома, а остальное время проводить в офисе. Согласно данным, 17,3% хотели бы работать удаленно каждый день, 27,5% несколько раз в неделю, 8,5% несколько раз в месяц. Это говорит о том, что для многих сотрудников важно не отказаться от офиса полностью, а получить больше гибкости в организации рабочего процесса и возможность выбирать место работы в зависимости от задач и личного графика, отмечают в CV Market LV. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В прошлом году компенсируемые государством лекарства в общем порядке получили 760 047 пациентов, свидетельствует публичный отчет Национальной службы здравоохранения за 2025 год. По сравнению с 2024 годом число получателей компенсируемых лекарств выросло на 3243 пациента или на 0,4%. В среднем один пациент в прошлом году получил компенсируемые лекарства на сумму 446 евро 65 центов, что на 55 евро 51 цент, или на 14,2% больше, чем в 2024 году. Лекарства, предназначенные для лечения редких заболеваний, в прошлом году получили 149 пациентов, в том числе 63 ребенка. По сравнению с 2024 годом число получателей этих лекарств выросло на 23%, число детей не изменилось. У большинства молодых людей в Латвии нормальный вес, однако не все едят фрукты и овощи, свидетельствует информация, обобщенная Центральным статистическим управлением. Нормальный вес в прошлом году был у 71,3% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. В то